Ну, хорошее предложение, чтобы слова согревали прямо сейчас наших родных и близких. Давайте, давайте эти слова и будете выписать к нам сюда на Русской Радио, потому что стол заказов буквально через несколько минут. Начнем в 17.00 сразу после выпуска новостей. Заходите в мессенджер Макс, находите наш канал Русское Радио. Мы сейчас опубликуем пост о том, что стол заказов начинает свою работу. В комментариях я жду ваши приветы и поздравления. Ну или пишите в личные сообщения там же в Макс 8 916 003 105 и 7. Иван Соловьев, это я. Скоро услышимся.

0: Радио.
1: Спонсор прогноза погоды — компания «Пластик Дизайн» и ИП «Перепечин Александр Владимирович». Каким будет внешний вид вашего дома, решаете вы. А сделать правильный выбор помогаем мы. Террасная доска в наличии на складе от компании «Пластик Дизайн», а также изделия из древесно-полимерного композита. Шевченко, 101А. Телефон 31 11 11. Сайт plasticdesign.ru.
2: Так неуютно.
3: Русское радио. 12+.

0: Реклама на русском. Не
1: погаси. Какое будет наше лето? Жаркое? Блестящее? Наше лето будет бриллиантовое. Русское золото. Бриллиантовые новинки по ценам 2025 года.

0: Вологодский пломбир шоколадной крошкой 100 грамм 69 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене.
1: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион». Индустриальная 5 40 60 02.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Минпромторге прокомментировали публикации об усилении контроля за ввозом импортной одежды. Такой механизм не рассматривается. Документ, на который ссылаются СМИ в ведомстве, назвали неактуальным и подчеркнули, что такие протоколы предназначены только для служебного пользования и не должны распространяться. Ранее сегодня газета «Известия» написала, что власти планируют усилить контроль за ввозом недорогой импортной одежды и обуви. Цель – выявить случаи, когда импортеры занижают стоимость продукции, чтобы платить меньше пошлин и налогов. В Госдуму внесли проект закона об упрощении закупочных процедур для регионов, чтобы местные власти могли быстрее закрывать потребности в необходимых товарах. В числе прочего предлагается повысить предельный размер начальной максимальной цены контракта, а также разрешить заменять товар на аналогичный и менять страну его происхождения, если это не нарушает меры защиты российского рынка. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о победе российских школьников на Международной физической олимпиаде в Колумбии. В составе нашей сборной, состоящей из 5 человек, был также представитель Москвы, выпускник 11 класса Иван Пругло. Ранее он выигрывал Азиатскую физическую олимпиаду и открытую Международную олимпиаду по астрономии. Всего на олимпиаде в Колумбии наша сборная завоевала 5 золотых медалей, соревнуясь со школьниками из более чем 90 стран мира. Ну и последний опрос показал, что каждый четвертый россиянин покупает лишний билет, чтобы ехать в одиночестве. 22% респондентов хотя бы раз доплачивали за соседнее место в транспорте, чтобы гарантированно оставаться одним во время поездки. Из них 4% делают так всегда, 5% – время от времени. Еще 15% хотели бы выкупить место, но не решились. У меня на этом пока вся информация. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: Так вот ты какое счастье счастливое. Стол заказов на русском радио начинает свою работу, ребята. Я жду ваше сообщение 8-916-003-105-7. В личные пишите в мессенджере Макс. И там же заходите в наш канал «Русское радио». Видите, пост уже опубликован о том, что стол заказов начинает свою работу. В комментариях оставляйте приветы и поздравления. Ну что, поехали. Привет любимому мужчине Сергею передает Юля из Снежного. Это ДНР. Жду тебя завтра на массаж. Скучаю и люблю. О, как интересно. Привет, Русское радио. Передаю привет любимому Игорю, моему Демену. Ты мое счастье. Твоя Лейла. Всем привет от Татьяны Параниной. Отдельный привет любимому мужу Михаилу Паранину. Мишка, улыбнись. Тебя любит супруга Татьяна. Привет из Рубцовска. Это Алтайский край. Любимый мой Алешка. Картошечка жарится. Огурчики малосольные почти готовы. Пора на ужин. Люблю тебя. Мы с тобой совсем справимся. Твоя Ольга. Ну, мало того, что вкусно, так еще и такая мощная поддержка. Ребята, вы молодцы.
0: Стол заказов на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Отпуск – это новые впечатления. А еще палящее солнце, соленая морская вода и утомительные перелеты. Нужна перезагрузка. В Галатее есть готовые рецепты восстановления после отпуска. Увлажняющие инъекции экспресс-процедуры вернут лицу сияние. Новинки массажа быстро восстановят фигуру, а наши волшебные аппараты снова придадут лицу свежий вид. Подтянут и омолодят даже загорелую кожу.
2: Галатея. Николаева 6, Тенишева 10.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В большой семье микрорайона Соловьиная роща случилось счастливое событие. У нас пополнение. Знакомьтесь, 9-й дом в новом квартале. Продажа квартир уже открыта. Ждем только вас. Звоните 400-100. Отдел продаж АО «Специализированный застройщик. Ваш дом». Все строят дома. Мы строим микрорайоны.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: На лесоторговой базе купишь все для стройки сразу.

0: 8-927-03-30. Лесоторговая база. Переулок Карачевский, 6А.
1: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
2: Не нужно быть гурманом, чтобы наслаждаться вкусом горячей пиццы. Но нужно быть профессиональным строителем, чтобы быть уверенным. Брусчатка «Монолит» — это надолго. «Призма-4» по аппетитной цене 695 рублей за квадратный метр. Если брусчатка, то «Монолит». Подробности по телефону 400-400.
1: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
3: Последнее цунами скидок этого лета в центре обоев «Премьера». Сметай все! Ликвидация коллекций. Спасение вашего бюджета. Ждем по адресу. 25 сентября, 30Б.
4: Когда вы в последний раз проверяли зрение? 6 из 10 взрослых не проверяли зрение больше 3 лет, а ведь глаза меняются каждый год. Особенно летом, когда нагрузка выше. Солнце, экраны, дорога. До 30 июля минус 25% на все очки и бесплатная диагностика зрения. Запись happylook.ru. Счастливый взгляд. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Кто сказал, что любовь и деньги несовместимы? Я люблю деньги.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.
7: Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Этим временем воспользовался Евгений. Передает привет своему другу Семену с пожеланием хорошего вечера. Привет из Феодосии от Натальи. Пожалуйста, передайте моему любимому мужу Сашке. Он сейчас сидит и злится в комнате. Пусть почаще улыбается и не будет букой. Натали, ну вы же женщина, вы же знаете, как из буки превратить не буку. Вперед! А привет, Русское радио, моей подруге детства. Сегодня день рождения, она живет в другой стране. Мы не виделись лет 20, зовут ее Наталья. Я очень ее люблю и скучаю. И поздравляю ее с днем рождения. Пусть у нее все будет хорошо. Поздравила Галина. Привет, Русское радио, передаю привет супруге Анне Вороновой. Я тебя люблю, ты у меня самая лучшая, признается Эдуард. Привет из города Шахты, Ростовская область, от Кариночки. Всем хорошего настроения. Привет из Абхазии. Привет, любимая Любя, и моим детям Елене и Алексею передает Игорь. Привет семье и родным местам. Брянская область, поселок Московский, от Татьяны. Очень скучаю и мысленно крепко обнимаю. Привет любимому мужу Илье Отеву. Я тебя очень сильно люблю. Твоя Лариса.
0: Стол заказов на Русском радио.

0: Некислые шутки на русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
2: Реклама на русском. Реклама на русском.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: квартиру сниму на суточно ру.
1: 6+.
2: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
3: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов. Спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
7: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
8: А вы знаете, как поймать тигра в клетку? А никак. Тигры бывают только в полоску. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: если хотите шикарный подарок от Русского радио, то звоните прямо сейчас. Я готов подарить 2 приглашения на стадионный концерт группы «Руки вверх» в Москве и личную встречу с Сергеем Жуковым. А подарю я тому, кто первым дозвонится. 8495-995-105.7. И если 26 июля вы в Москве и хотите этот суперприз, то, пожалуйста, звоните. Я вам желаю удачи. Буквально через несколько минут, да, в прямом эфире на Русском радио кто-то станет самым счастливым человеком, обладателем 2 приглашений. Ну а пока пара сообщений, все-таки стол заказов. Привет, Русское радио. Семья Беликовых поздравляет Михаила Гризина с днем рождения, желает крепкого здоровья, благополучия и долголетия. И всем солнечного настроения желает Анна и продуктивного вечера. А привет передает любимой маме Марине, которая без продыху трудится этим жарким летом на огороде. Дочка тебя очень любит.
1: На Русском радио «Стол заказов».

0: Время подарков на русском радио.
1: Ой, да, русское радио. Самая народная радиостанция. Мы так любим своих слушателей, что готовы каждый день кого-то делать самым счастливым человеком. Сейчас самый счастливый — это Александр из Фрязино. Александр, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Ну, во-первых, я вас поздравляю, что вы дозвонились, потому что это непросто.
2: Спасибо.
1: А у нас стол заказов в эфире русского радио. То есть есть возможность на всю страну передать привет родным и близким людям. Пожалуйста.
2: Передаю привет самым близким своим, своей семье, жене моей, дочке и сыну.
1: Ну, давайте поименно.
2: Также своим друзьям.
1: Давайте поименно. Как зовут жену? Давайте. Как зовут дочку?
2: Жена Нина. Угу. Жена Нина, дочка Николь, сын Александр.
1: Привет им хорошего и хорошего настроения.
2: Так, тогда огромный у меня... привет, здоровья и хорошего настроения.
1: Тогда у меня к вам еще одно предложение. Я знаю, что вы будете делать 26 июля. Ну, то есть буквально меньше, чем через 2 недели. 26 июля, я не знаю с кем, наверное, с супругой, вы отправитесь на грандиозный стадионный концерт группы «Руки вверх», Александр.
2: Ура!
1: Русское радио от души вас приглашает, дарит этот эксклюзивный подарок. Но готовьтесь не только подпевать любимым песням на огромном стадионе, но настраивайтесь на самое-самое главное — на личную встречу с Сергеем Жуковым.
2: Ура! Супер!
1: Поздравляю вас, Александр! Хорошего вам вечера! Жене привет, детям привет! Ну а всем слушателям русского радио, да, удачи! Подарки не закончились.
0: Время подарков на русском радио.
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: Получаю вот прям онлайн сообщение от Лиски. Едет из Сыктывкара в Сочи по трассе М4. Слушает Русское радио. Хорошей дороги мы вам желаем. Привет, Русское радио. Поздравляю с прошедшим днем рождения Елену Едыкину из Санкт-Петербурга. Оптимизма, позитива, творчества, вдохновения, интересных событий в жизни, приятного общения, любви и радости. Пусть все складывается самым лучшим образом и всегда сопутствует удачи. Поздравляет Мария из Тольятти. Привет, дорогое, любимое Русское радио. Поздравляю нашу учительницу 3-го Б класса, школа 1793, город Москва. С днем рождения. Учительницу зовут Анна Алексеевна Васильева. Весь класс вас любит и ценит. С днем рождения. Счастья, здоровья и всего хорошего. Привет из Калининграда. Мы на природе уже 12 дней отдыхаем. Еще 4 дня и на работу. Огромный привет Валерии, чтобы не скучал. Или Валерия. Валерия, скорее всего. Нет, Валерий. Или Валерий. Ну ладно, передает привет Сергей. Привет, Русское радио. Хочу передать привет Александру Пиунову. Сергей, привет передает Сергей. Всем привет от Рената из Москвы. Отдельный привет Косте, Диме. И вам, Русское радио, тоже большой-пребольшой привет. Иван, добрый вечер. Отличного настроения и хорошей погоды. Вот уже год прошел, как я побывала в большой студии Русского радио. Побродила по коридорам радиостанции. Спасибо всем за эту возможность. Привет всем слушателям от Людмилы, город Камышин.
1: Стол заказов на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Товар за 29 рублей? Забирайте самовывозом из «Гиперленты». Оформляйте заказ от 4000 рублей и выбирайте товар из подборки в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 13 июля 2026 года на ограниченный ассортимент. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН, 103-78-32-48-605-6+.
3: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
9: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
10: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
11: Русское радио приглашает.
12: Мороженое, чипсы.
13: Таких дедушек не бывает.
14: Отец твоего отца.
11: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
13: Нам надо их помирить.
11: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». Кино с 16 июля.
15: 6+.
16: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
17: Измученный диваном, я выбился из сил. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно для

Да, да, да, услышат абсолютно все ваш привет или поздравления, если вы пришлете на Русское радио. Но финальная порция сообщений. Привет, Иван, привет всему городу Нефтеюганску. Сыночке большой привет, он сейчас отдыхает в Сочи. И дочке большой привет, она уехала с подругой отдыхать в Башкирию. Как интересно, сын в Сочи, дочь в Башкирию, как-то неравноправно. Хорошего всем отдыха и ярких впечатлений. Ну нет, в Башкирии на самом деле есть где отдохнуть, там прекрасные, красивые места. Это говорю вам я, человек, который 25 лет прожил на границе с Башкирией. Привет, Русское радио, привет девчонкам ОКЗ, а также корешу Артему большой привет. И красивой девушке тоже большой привет. Город Орел, Павел.к. Привет, любимое Русское радио, привет ребятам, коллегам, водителям из Кировской области. Все будет нормалды. Хочу поздравить себя с наступающим днем рождения. Он у меня завтра. Давайте что-нибудь веселенькое, просит Станислав. Станислав, ну, с наступающим вроде как не поздравляют, поэтому завтра обязательно, обязательно напишите, и тогда уже будем вас поздравлять. Все, ребятки, стол заказов на этом я закрываю. Следующий.

0: Поверил, понимаешь, поверил.
1: Слушайте, я Николай Басков, да?
0: Ну, ну а что?
1: Ну, да.
0: Друзья мои, в общем, вы подозреваете, вы уже видите, что грядет, что грядет. А грядет главное шоу в этой федеральной вселенной. Выходные закончились. И вот, кстати, дружище, читал вот это вот, пишут там мудрецы, найдите себе работу по душе, никогда в жизни вы работать не будете. Так вот, я пошел дальше. Все выходные. Друзья зовут на шашлык, я молчу. Подруги в клуб, я плевать на них хотел. Жена говорит, иди в квартиру берись. Я сижу как истукан на диване. Я говорю, я не могу. У меня 48 часов до выхода в эфир, я должен готовиться. Ты понимаешь степень моей вовлеченности?
1: Понимаю. Мне вот это понравилось. Что это за подруги, которые зовут женатого друга в клуб?
0: Ну, это я придумал.
1: Ну, хорошо.
0: Последние 20 лет...
1: же, наоборот, классно.
0: Последние 20 лет не зовут. Вернее, зовут, если там заплатить надо или сказать, вот у нас есть взрослый друг.
1: У нас есть тема для обсуждения, которой будем заниматься все ближайшие 2 часа.
0: Да, да. Тема такая. Ваша и наша летняя подработка в юности. Вот расскажите. Расскажите, куда вы бегали от родителей в 16 лет, чтобы заработать свои первые копейки.
1: А может быть и в 13
0: может,
1: лет.
0: Как я, между прочим, или в 14.
1: Я, кстати, тоже. Ну, мы свою историю обязательно расскажем. Давайте, ваши летние подработки в юности. Очень будет интересно, кем, сколько платили, на что потратили деньги.
0: Да, ну, вы же теперь понимаете, почему нас с Иваном на телевидении берут. Мы рано начали работать, поэтому выглядим.
1: Выглядим не очень, да. Заходите в мессенджер Макса, в наш канал «Русское радио». Мы сейчас уже опубликовали пост с темой. В комментариях ждем вашей истории.
0: Да, пишите туда неистово, пишите.
1: И побольше.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама на русском.

0: горячие вкусы. Шашлычок из свинины или курицы, ребрышки и колбаски на гриле от компании «Романишин». Все, что нужно для приятного отдыха в компании друзей и близких. «Романишин». Постоянство – наше главное достоинство.
1: Клиники «Надежда» на 25 сентября. Опытные пластические хирурги из Москвы. Фролов Евгений, Дергам Юсов, Клюкинов и Виктор проводят коррекцию возрастных изменений лица и тела. А именно, лифтинг лица и шеи, боди-лифтинг, изменение размера и формы носа, подтяжка бедер и плеч, эндопротезирование скул, ягодиц и голени. Ждем вас в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Это твой формат. Магазин «Стройдвор». Полный ассортимент материалов для вашей стройки от А до Я. Большой выбор металлопроката, резка металла, новинки ламината и настенной керамической плитки. Поликарбонат по выгодным ценам. Карачевский переулок 6А. Телефон 27-03-30.
1: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
2: 77-77-03.
1: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
2: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
4: Деньги никуда не исчезают. Они просто меняют хозяев.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале новости из Кремля президент России заявил о создании защищенной системы снабжения Крыма топливом. Владимир Путин затронул тему снабжения полуострова нефтепродуктами на форуме Народного фронта. В конце июня президент сообщил, что поставки бензина в Крым нарастят как по земле, так и по морю. По словам главы государства, имеющегося в республике запаса хватит на несколько дней, а ежемесячная потребность Крыма в нефтепродуктах достигает 70 тысяч тонн. Мусоровозам разрешили заправляться вне очереди. Приоритетную заправку топливом таких машин ввели для стабильного вывоза мусора. Решение приняли на правительственном совещании под руководством вице-премьера Александра Новака. В сфере обращения с отходами в стране задействовано больше 26 тысяч единиц техники, в том числе 18 тысяч мусоровозов. Другим новостям. Приемная кампания в российские вузы выходит на заключительный этап. Прием документов от абитуриентов, которые поступают по результатам единого госэкзамена ЕГЭ, завершится 25 июля. Как пишет российская газета, в этом году более 330 тысяч выпускников набрали на ЕГЭ 70 и более баллов. Это практически каждый второй участник экзаменов. В Рособранадзоре обратили внимание, что для успешного обучения в вузе абитуриентам рекомендуется иметь не менее 60 баллов по профильным предметам. Ну и последнее. В Москве довольно неожиданно вернулись в активный оборот 5-рублевые купюры. Банкноты этого номинала были выпущены почти 30 лет назад и со временем практически полностью вышли из обихода. Теперь же 5 рублей можно получить в качестве сдачи на рынках, заправках и в магазинах столицы. Для многих жителей, особенно молодых людей, появление таких денег стало сюрпризом. Некоторые из них признаются, что видят бумажные 5-рублевки впервые в жизни. Развитие событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас «Вечер на русском». Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
0: Дамы и господа, время шоу. Здесь и сейчас с вами Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
3: Программа, которая официально признана главным звуковым достоянием России.
4: О как!
3: Сразу после песни «Матушка Земля» и «Шума берез». Третьими идем мы. Здравствуйте! Да, здравствуйте, привет. Наши любимые россияне!
4: Привет, привет, ребята! Вот люблю, когда вот он так говорит.
3: Да,
4: прям
3: да.
4: Аж сердце прям вот... Прям стучит.
3: Люблю, когда у Ивана стучит сердце. Потому что когда он сидит с нестучащим сердцем...
4: Тебя как-то это пугает немного,
3: да? Пугает, да, больше всего всех окружающих, понимаешь?
4: Давайте к нашей теме. Сегодня у нас тема ностальгическая. То, что мы с вами любим. Будем вспоминать тот самый заработок нашего детства, нашей юности. Сколько мы получили за ту или иную работу. Куда деньги потратили. В общем, будем делиться этими историями.
3: Да, куда деньги делал, где поработал в юности. Вот что хотелось бы узнать. Ну, давай, Иван.
4: Давай начну с самого начала. Когда я учился в 5 классе, летом, ну, я не то чтобы за деньги, сейчас расскажу за что. У нас у соседей, мы жили в своем доме, у нас у соседей было огромное хозяйство крупнорогатого скота, и я летом по вечерам ходил навстречу, табун.
3: Так и есть
4: пастух
3: стадо.
4: Пастух при стадо, забирал, значит, встречал там коров.
3: Так.
4: Гнал к соседям, ну, в общем, домой.
3: И?
4: За это получал молоко, иногда мне давали даже мясо, сало. Ну, то есть, сначала животных встречал, а потом их ел.
3: Ну, собственно, это была моя шутка.
4: Это вот такая, в общем, была работа. А о другой работе попозже расскажу.
3: То есть, ты как бы имел процент, встречая животных в качестве частей, запчастей этих самых животных. Ну, понятно, у тебя все шло к кулинарному, к чему-то кулинарному.
4: Все вокруг еды вертелось.
3: У меня все проще, друзья мои, да. Что у меня здесь козырь есть, потому что мои родители были в свое время музыкантами в театре оперетты. Посмотрите, театр — это же вам не металлургический комбинат, там же кругом магия, всякие дуэльные шпаги, пистолеты в реквизите.
4: Да.
3: И вот лето, гастроли, три города, вечная тусовка с такими же театральными детьми. А в 11 лет бах, тебя берут в массовку. Понимаешь, и по сути тебя начинают платить за то, что ты и так делал каждый день на гастролях. Бесился со сверстниками. Только теперь на сцене и строго по расписанию.
4: Ну, хорошо платили. родителям?
3: Очень. С тех пор я у родителей деньги не брал. С лихвой хватало за все.
4: Они от тебя освободились, да? Ну, в принципе. Иди живи один.
3: Продолжение истории, кстати, вы услышите, да, как я ушел жить один, да.
4: Ребята, давайте.
3: С харисткой.
4: Ух ты. Ладно, ждем ваши истории. Заходите в мессенджер Макс, находите наш канал «Русское радио». Уже опубликовали мы пост с темой в комментариях. Делитесь своими историями. Как вы в юности зарабатывали, на что потом тратили деньги.
3: Да, и
0: вечер на

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Реклама на русском.
1: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» – это не про прогулку по Днепру. Это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
2: Какое будет наше лето?
3: Жаркое! Блестящее!
2: Наше лето будет бриллиантовое! Русское золото, бриллиантовые новинки по ценам 2025 года. Например, золотое кольцо с топазом и 8 бриллиантами всего за 19 990 рублей. А еще подарки покупателям. Браслет-талисман из натуральных камней. Выберите свой камень на удачу. Русское золото. Наше. Настоящее.
4: Не нужно быть гурманом, чтобы наслаждаться вкусом горячей пиццы. Но нужно быть профессиональным строителем, чтобы быть уверенным. Брусчатка «Монолит» – это надолго. «Призма-4» по аппетитной цене 695 рублей за квадратный метр. Если брусчатка, то «Монолит». Подробности по телефону 400-400.
5: Пап, ну давай быстрее, уже все голодные.
6: Маш, с едой не торопятся. Хорошая еда спешки не любит. Починки все по уму делаю.
7: Идите сюда, я уже починковские колбаски нарезала.
5: А это вы сами сделали?
6: Мы как для своих, любимых и родных.
8: Чтобы просто сесть вместе и никуда не спешить.
6: Починковские – тот самый вкус из детства, когда рядом свои и все по-настоящему.
8: Берите к столу, возвращайте эти моменты.
9: 13 июля в Микее.
10: Корм для кошек Винер 9 рублей 99 копеек. Сухой корм для кошек Винер 750 грамм 139 рублей 90 копеек.
11: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
12: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
13: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
12: Машина в подземной парковке.
13: А рядом школа, садик, парк.
14: Встречайте, жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Акции. Металл черепица в 0,4 толщине всего 425 рублей за квадратный метр. Подробности акции по телефону в Смоленске 700-600. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: В большой семье микрорайона Соловьиная роща случилось счастливое событие. У нас пополнение. Знакомьтесь, 9-й дом в новом квартале. Продажа квартир уже открыта. Ждем только вас. Звоните 400-100. Отдел продаж АО «Специализированный застройщик. Ваш дом». Все строят дома. Мы строим микрорайоны. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске 38 85 95. Русское радио.
4: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
5: А расскажите-ка нам, пожалуйста, каким таким делом, какой такой подработкой вы занимались в детстве, в юности, за что вам еще и платили деньги, сколько вы заработали и на что вы это потратили. Сегодня вот это будем все два часа обсуждать.
6: Да, причем некоторые, ну, наши хотя бы и любимые, но не совсем внимательные радиослушатели, они говорят: не, нам за это не платили, мы там редиску убирали с картошкой. Друзья мои!
5: Это была отработка в
6: школе.
5: Вот,
6: давайте только за то, что платили в этом фишка.
5: Сообщение, история от Станислава. Моя первая подработка была на овощной базе. Да, летом привозили арбузы целыми фурами. Их надо было с одного места перекладывать к воротам, чтобы было видно покупателям. Платили, помню, на то время, это были 2000-е, рублей 50 или 100, зато вечером каждый день приходил домой с арбузом и фруктами.
6: Ну,
5: еще и кормил семью.
6: Ну да, да. Слушайте, знаете, ну когда один арбуз ты там купил, а когда у тебя каждый день арбуз за арбузом, арбуз, мне уже кажется, батя бы уже сказал:
5: пошел вон.
6: Хорош уже с вами. А ты ну-ка что? Кстати, вот, значит, тоже 84-й год. Дело происходит такое, значит, по-моему, перестройка, не знаю, уже в разгаре или только началась. Нурия из Казани, наша постоянная радиослушательница, пишет: добрый вечер. После 9 класса в 84-м году я работала в детском садике на кухне помощником повара. И вот здесь, друзья мои, это, конечно, звучит красиво. Но, представляете, а как там вот это на кухне? Как это было? Типа там какая-нибудь тетя Зина, повариха. Так, Нурия, слушай сюда.
5: Тащи тонну мяса.
6: Нет, нам привезли сосиски. Половину варим детям, половину суем мне в сумку. И это самое, котлеты не сливай, жир от котлет вообще. Завтра на них картошку пожар.
5: Ну,
6: Саша. Что? 84-й год.
5: Не, ну тогда, конечно, может быть, так и было. Я думаю, что в 90-х так было. В 84-м было все нормально.
6: Это все начиналось только.
5: Так, сообщение от Максима. В далеком 94-м году после 9 класса пошел на подработку в племферму.
6: О.
5: Что-то там белил, гудронил железо, ну еще и принеси-подай. Не помню, сколько заплатили, но в то время я заработал себе на игровую приставку. Это было то время, когда были популярны танчики и Супер Марио игра. Ну да, 90-е, конец 90-х.
6: Племферма, это, я так понимаю, племенная ферма, там, где КРС разводит крупный рогатый скот, который мы знаем из программы «Выше». Вот Иван встречал, но он-то был хитрее, он получал продуктами.
5: Ребят, заходите в наш канал в мессенджере Макс, Русское радио, заходите, находите, там опубликован пост. В комментариях, пожалуйста, делитесь своими историями.
6: И еще телефон есть +7 495 995 105 7. Кстати, многие немножечко ворчат, мол, сложно дозвониться. А вот попробуйте нам сообщение написать, оставьте свой телефон, может, мы вам перезвоним, если вот тема понравится.
5: Угу.
4: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Вот оно какое!
1: Наше утро!
2: А здесь можно я немножко подушню?
3: А подушни, ну, давай,
2: вот смотрите, подушни. Человек с чувством юмора – это остроумный человек. От слова «острый ум».
3: Да.
2: Острый значит «быстрый». Это значит человек, который очень быстро соображает.
3: Вот. И в связи с этим дебильная шутка. Когда ко мне подходит в аэропорту и говорит «колющая, режущая», я говорю «мой острый ум».
4: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
7: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
10: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
11: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
13: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
14: В прятки интереснее втроем.
15: А для футбола нужно хотя бы четверо.
16: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
17: Мы едем, едем, едем.
18: Куда?
17: Где интересней.
4: Во вторник и четверг в 11:30 отправляемся в радиопутешествие по России. «Русские каникулы» с Петром Кузнецовым. Путешествуйте по России на комфортных туристских поездах федеральной пассажирской компании. «Жемчужина Кавказа», «Байкальская сказка», «По золотому кольцу», «Жигулевские выходные», «Серебряный маршрут» и другие. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
19: 12+.
8: Мечтаете сесть на диету, найти новую работу, начать новую жизнь? Специально для вас каждую неделю. Понедельник. Рекламная служба Русского радио. 5797799. Код 499.
4: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
12: К нашей теме, которую мы сегодня обсуждаем, деньги, которые вы зарабатывали в юности, как, сколько и на что тратили, вернемся чуть попозже. А сейчас предлагаем тоже подзаработать, причем такие нехилые подарки от Русского радио. Вечерний замес, наша любимая игра. Дадим вам тему, у вас будет 30 секунд дать как можно больше ответов.
2: Да, назовете 5, и ваш дом озарит свет эксклюзивного дизайнерского светильника. Назовете 10, и к вам отправляется премиальный комплект. Светильник плюс мощнейшая беспроводная колонка. Ну, чтобы ваши соседи тоже приобщились к роскошной жизни. Вот.
12: Дозвониться только осталось до нас. 8495-995-105.7. Ребятки, звоните, мы желаем вам удачи.
4: Вечер на русском.

0: На русском радио «Вечерний замес».
1: А в вечернем замесе у нас Марина из Каширы. Марина?
2: Марина.
3: Да, добрый вечер, Марина, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Марина, что за хлеб там у вас пекут, за которым едут все вообще?
2: В Каширу?
1: Да.
4: Да, у нас есть собственный завод, хлебокомбинат, где испекают очень вкусные хлебобулочные изделия.
2: Так реклама!
1: Да ладно, ладно.
2: Ладно, Марина, давайте вернемся, точнее не вернемся, а перелетим в вашу юность. Мы сегодня у слушателей спрашиваем о первых подработках, которыми мы занимались в юности, в детстве, сколько за это получили и куда на это потратили деньги. Что у вас?
4: Вы знаете, у нас в школе где-то 7 или 8 класс была, ну, типа практики. Мы проходили практику на чулочной фабрике.
2: Так.
4: И когда закончилась практика, нам там предложили остаться подработать.
2: Так.
4: Вот мы с девочками, с одноклассницами где-то месяц или два остались подработать.
2: Ой, наверное, чулки потом чемоданами дома были.
1: Чемодан чулков.
2: Чемодан чулок.
1: Чулков. Чулок.
4: Чулок не было, но получила зарплату. Не помню, сколько это было денег, но я купила себе модное пальто.
2: Классно.
1: У Ивана сегодня укусил Петросян, просто мимо проходил.
2: Не говори.
1: Да,
2: ладно, ладно, Марина, давайте к нашей игре «Вечерний замес». Сейчас даем вам задание. У вас будет ровно 30 секунд, чтобы дать как можно больше вариантов ответов. Готовы?
4: Готово.
2: Итак, вам предстоит назвать как можно больше врачей разных специальностей. Поехали.
4: Терапевт.
2: Есть.
4: Лор.
2: Есть.
4: Окулист.
2: Есть.
4: Хирург.
2: Есть.
4: Гинеколог.
2: Дальше. Дальше.
4: Стоматолог.
2: Да.
4: Ортодонт.
2: Есть.
4: Ортопед.
2: Есть. Немножко. Ну.
1: Чё ты нукаешь, ты сидишь?
2: Печень когда болит.
1: Сидит заика. Кто вот, который нукает, заикается? Кто там ими занимается?
2: Гепатолог.
4: Ортопед.
1: Ортопед, правильно?
2: И еще одного.
1: Люди с хорошим пальцем. С хорошим пальцем люди. Есть 10!
2: Да ладно, было 10, было 10. Марина, поздравляем, 10 специальностей назвали.
1: Марина, в медицине трудитесь, скажите честно. Марина.
4: Да-да-да-да.
1: Я говорю, вы в медицине трудитесь, уж очень лихо у вас все получилось.
2: Да нет, на чулочной фабрике.
4: Нет, я не кружусь,
1: нет. Понятно. Но раз у вас хорошее настроение, наверняка его хватит для того, чтобы передать привет и на всю страну. Ждем.
4: Передаю привет своему супругу любимому, передаю привет своим родителям, своей дочке и своему зятю.
2: Самого главного-то мы не сказали. Два подарка от русского радио ваши, Марина. И светильник, и колонка. Поздравляем вас и хорошего вечера.
0: Вечерний замес. На русском радио.

0: пряника. Вечер на русском.
1: А сегодня мы с вами... С вами обсуждаем, у вас спрашиваем, подработка вашей юности, вашего детства. Нам очень интересно, за что вот вам могли заплатить в юности? За какое такое дело? Сколько вам заплатили, потом на что вы это потратили?
2: И что вас, главное, толкнуло в объятия работы?
1: Я еще вспомнил свою историю. Я, можно сказать, практически изобрел доставку продуктов, когда мне купили велосипед.
2: Так.
1: Урал, по-моему, с рамой такой, ну, большой такой. Угу. Я гонял по соседям, спрашивал, кому нужно молоко и хлеб, и гонял в магазин. Доставлял продукты, да.
2: И тебе за это платили
1: деньги?
2: Да,
1: сдачу обычно отдавали.
2: Ах, вот оно откуда все началось, друзья. И вот это началось все с одного, казалось бы, невзрачного подростка.
1: Казалось бы.
2: А закончился вот этими столпотворением самокатчиков в форме.
1: Прикольно.
2: Кстати, не видел, между прочим, уж нас насчет доставки уже стали шить это вот куртки доставщиков, серьезные бренды одежные. То есть ты еще в моду все это ввел.
1: Фамилия.
2: Есть такое. Ну что, давай теперь обозреем менее яркую жизнь, не такую, как у тебя, дружище, наших радиослушателей. Наталья в 2002 году еще училась в школе, поехала к бабушке в деревню и подрабатывала там почтальоном. Зарабатывала копейки, но каталась на велике не за бесплатно. Вот в деревне почтальоном работать опасно, как мне кажется.
1: Почему?
2: Ну, потому что, смотри, ну ладно, там хорошие письма привозишь, а там деду пенсию какую-нибудь привезла, а дед уже, и он тебя смотрит, понимаешь, переподросток, а он как будто ты... Советский Союз развалил,
1: да,
2: ты
1: наоборот,
2: именно.
1: Да, молится, на тебя пенсию принесли.
2: Ну или так.
1: История Дарьи. Первая моя подработка была летом, когда мне было 15, в сельскохозяйственной организации. Мы с сестрой копали клумбу, чистили картофель, мыли посуду в столовой. На заработанные деньги купила себе первый сотовый телефон.
2: Ого-го.
1: Нехилая такая заработная плата.
2: Да это действительно хорошо платили. Да, хорошо платили. И дай бог, чтобы продолжали всем оплатить. Но для этого, друзья мои, еще раз вспоминаю ваши истории. Рассказываем у нас в эфире. Плюс 7-495-995-157. Телефон. Если хотите, чтобы позвонили вам мы, расскажите свою историю в соцсетях, а мы оценим и, может, позвоним.
0: Угу. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Новая песня на русском.
3: Поставь на стоп мой хит, мой топ. Сквозь временный ток забей на любовь.
4: Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.

0: слушает страна.
1: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.
2: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующие до 31.12.2026 года. Имеются ограничения.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды. С 29 июня по 24 июля. Присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
4: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
5: Подробности на русрадио.ру. 12+.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
7: Бесит, когда сидишь на работе, а родители все не приходят забрать тебя домой. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: Вот уже, между прочим, скоро год, как мы с Иваном сидим, разговариваем с аудиторией, узнаем, какие вы прекрасные, как вы любите своих детей, как вы хорошо, какие у вас семьи крепкие. Вот сегодня обсуждаем ваше детство и способы, способы, сейчас, секунду, способы, которыми вы заработали свои первые деньги.
2: Мало.

0: Это напоминает. Сейчас позвоню директору рынка, там тебе дадут тюбетейку, чтобы не дали по шее, весы, и будешь колхозником торговать.
1: Слушайте, а в какие-то годы?
2: Ничего страшного, у них нет возможности было продавать, а у нас была возможность продавать.
0: Слушайте, какой год это был?
2: О, это, наверное, 90... Какой-то там,
0: ну, в общем, голодный год. А сколько заработали, помните? Максимально.
2: На коньки прям сразу себе, на «Динамо».
0: На коньки! Это же круто было!
1: Да еще, видишь, на «Динамо».
2: Да, это было круто, потому что занимались, да, хоккеем, вот, поэтому заработали себе на коньки.
1: А в смысле, хоккеем занимались в «Динамо»?
2: Нет, коньки назывались «Динамо».
1: А, коньки назывались. Ну, правильно, после того, как летом, с точки зрения закона, ты зарабатывал не слишком чистым способом, нужно было коньки купить спортивное общество «Динамо», как раз Министерство внутренних дел. Слушайте, так это же в 9 лет, когда вокруг вас летом ходят все такие летние, купаются, загорают, а вы в этот момент с этими вот кочанами...
2: А в этот момент работали.
0: Александр рубил капусту! Ой. Молодец!
2: Сейчас. Рубил капусту, как
1: Молодец.
0: Хорошего вам вечера, Александр. Спасибо за звонок, ребятки. Тема классная, истории ваши потрясающие. Продолжим обсуждать это все во втором часе. В 19:00 возвращаемся, и вы будьте с нами.
3: Вечер.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Реклама на русском.
2: Теннет. Весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд. Про Кутузова 50. В июле ты сам решаешь, как покупать в Теннет Премьер Авто. Выгода до 700 тысяч рублей за наличный расчет или в рассрочку. Трейд-ин на твоих условиях. Подробности узнавай по телефону 707-701 и заезжай на Кутузова 50. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитование осуществляется банком ВТБ. ПАО.
3: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражают

0: В воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» — это не про прогулку по Днепру, это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
1: Какое будет наше лето?
2: Жаркое! Блестящее!
1: Наше лето будет бриллиантовое! В «Русское золото» бриллиантовые новинки по ценам 2025 года. Например, золотое кольцо с топазом и 8 бриллиантами всего за 19 990 рублей. А еще подарки покупателям. Браслет-талисман из натуральных камней. Выберите свой камень на удачу. «Русское золото» – наше настоящее!
3: Не нужно быть гурманом, чтобы наслаждаться вкусом горячей пиццы. Но нужно быть профессиональным строителем, чтобы быть уверенным. Брусчатка «Монолит» — это надолго. «Призма-4» по аппетитной цене 695 рублей за квадратный метр. Если брусчатка, то «Монолит». Подробности по телефону 400-400.
4: Чем ниже цены, тем больше покупок. Только с 13 по 19 июля 2026 года. Сельдь свежемороженая 1 килограмм 169 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене. Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты «Народная».
5: Инновационный аппарат «Робоспайн» теперь в Смоленске. В медицинском центре «Кипарис» технология безоперационного лечения позвоночника. Лечение грыж и болей в спине без хирургических вмешательств. Звоните 8-48-12-51-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Подарите ребенку успех, а себе спокойствие. Первая школа в Новой Москве приглашает учеников со всей России. Качественное образование с 1 по 11 класс. Комфортное проживание в экозоне, бассейн, сбалансированное питание. И безопасность каждого ученика. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ без репетиторов. Аттестат государственного образца. Партнерство и поступление в ведущие вузы России. Подробности на сайте «Первая школа Глаголева».
7: Настроение уйти после второго урока. Но я на работе.
8: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Смоленске. 38 85 95.

0: не будет зависеть от масштаба бедствия. Чтобы получить отдых, нужно дождаться подтверждения от комиссии по ЧС о том, что человек проживал в зоне бедствия, а затем подать заявление работодателю. Экономисты оценили эффект от внедрения цифрового рубля в 420 миллиардов рублей в год. Основную выгоду сможет получить реальный сектор экономики за счет снижения издержек на переводы. Банковский сектор сможет заработать, предлагая бизнесу смарт-контракты и новые сервисы. Массовое внедрение цифрового рубля начнется 1 сентября. Крупнейшие банки будут обязаны предоставить клиентам возможность открывать кошельки для такой формы валюты. Ну и последнее. Россияне стали чаще питаться дома. Посещаемость заведений общепита сократилась за год на 10%. Рестораторы и владельцы точек фастфуда компенсируют снижение трафика ростом цен. Сумма среднего чека выросла в пределах от 5 до 20%. Так, в пекарнях посетители тратят сейчас в среднем 260 рублей, в кофейнях 470, в киосках с мороженым 350 рублей. На этом пока вся информация. Эфир продолжит «Вечер на русском». Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников.
1: Новости. Новости на русском.

0: деньги? В смысле, ниоткуда вы их взяли? А в смысле, как вы их заработали? Что за способ выбрали для того, чтобы сепарироваться от родителей? Тогда, правда, этого слова мы еще не знали, но всячески это приветствовали.
1: Кстати, это был очень такой нелегкий, вот мы читаем историю, нелегкий такой труд был. Вот, например, история от Татьяны.
0: Да.
1: Подработка в школьные годы была у меня всегда. Первое. С папой красила буржуйки. Он варил, я красила. Далее. Собирала ягоды, которые в зной, пыль, под жужжание ос никто не мог собрать. Смотрела за соседскими детьми в любое время суток. Деньги у меня были всегда. Мне даже хватало на конфеты из-под полы Мишки на Севере. А это, между прочим, 10 рублей за килограмм. Ого. И на секундочку, мама тогда получала 70 рублей в месяц.
0: То есть, получала больше мамы?
1: Не то чтобы немножко. Больше, но, в принципе, приличную сумму по сравнению.
0: Кстати, вот так, с годами ты там будешь пахать на 3-4 работах ради вот таких денег. Ну, если, я не знаю, если ты крупно где-нибудь что-нибудь проиграешь, я не знаю, или проспоришь, друзья мои. Откуда вот прыти-то? А вот смотри, Сергей из Королева докладывает, в далеком 1993 году в 10 классе подрабатывал на Зингере. Сколачивал ящики. Не знаю, может, как раз ящик, куда их упаковывать. Свои 15 тысяч рублей он заработал, потратил на первый компьютер Spectrum. Помнишь, что в 93-м году этот компьютер? То есть я вижу эту картину. Приходит, значит, Сергей домой с этими пробитыми пальцами. 3 месяца махал молотком на заводе. Разбил. Все. Заработал. Поставил. Купил. Вставил кассету. И что он услышал? И 40 минут. Тетрис, да? Все,
1: ну,
0: играй.
1: Ладно тебе. Ребята, ждем вашей истории. Заходите в наш канал в мессенджере Макс Русское Радио. Мы там опубликовали. Давно уже опубликован пост с темой. Вот в комментариях рассказывайте свои истории, ваши первые заработанные деньги в юности. Сколько и на что потратили. Тоже нам интересно.
0: Да, еще интереснее услышать ваш голос, когда вы рассказываете эту историю лично в эфире самой крупной радиосети в мире. Плюс 7-495-995-105-7.
1: Ага.
2: Вечер на русском.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворить.
1: Реклама на русском.
2: С 10 по 14 августа в Смоленске пройдет региональный этап всероссийской программы «Мама-предприниматель». У вас есть бизнес-идея и ребенок младше 18? До 3 августа зарегистрируйтесь на сайте mamapredpriniматель.рф и получите возможность выиграть 150 тысяч рублей на развитие бизнеса и пройти федеральный этап, где главный приз – миллион. Организатор Минэкономразвития России, оператор Национальное агентство «Мой бизнес». Подробности и условия участия на сайте mamapredpriniматель.рф.
3: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
4: Томми Хилфигер, Дизель, Армани. Бренды говорят за себя сами. И без всяких сантиментов. Скидка 40%. Магазин Стокхолл. Скидка на все. Октябрьской революции 13А. Телефон 645-112.
3: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
5: В большой семье микрорайона Соловьиная Роща случилось счастливое событие. У нас пополнение. Знакомьтесь, 9-й дом в новом квартале. Продажа квартир уже открыта, ждем только вас. Звоните 400-100. Отдел продаж АО «Специализированный застройщик. Ваш дом». Все строят дома, мы строим микрорайоны.
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Мешает жить акне? А хотите вылечить? ЛЗ Косметология 510303. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Июль. Мебель Шара. Супер акция. В июле в магазинах Мебель Шара все кухни со скидкой 50%. Например, стильная кухня Ева 1.5 метра со столешницей всего за 11 999 рублей. Вау! Июль. Мебель Шара. Скидки 50% на все кухни. Успей купить с мега-скидкой.
9: Срок акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов и на сайте mebelshara.ru. Продавец ООО «Регион», город Орел, ОГРН, 116-574-906-1169.
10: Когда вы в последний раз проверяли зрение? 6 из 10 взрослых не проверяли зрение больше 3 лет, а ведь глаза меняются каждый год. Особенно летом, когда нагрузка выше. Солнце, экраны, дорога. До 30 июля минус 25% на все очки и бесплатная диагностика зрения. Запись happylook.ru. Счастливый взгляд. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Белоцентр рулит, рулит. Белоцентр рулит.
12: Обвал цен в Белоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского, 25. Звони 40 54 28.
13: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
14: 16+.
15: На всех фотках я тот самый человек, который моргнул или чихнул.
16: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.
17: Русское радио.

0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Центр душевной коммуникации для всех, кто говорит и понимает русский язык. Говорит и понимает русский язык. А на связи у нас Юлия из города. Все как бы вот как нестандартно представить. Это не только родина этих самых глазастых грибов. Это еще и выясняется, что подмосковный центр сурового бизнеса. У нас на связи Юлия из Рязани. Здравствуйте.
2: Всем привет.
3: Да, Юлия, добрый вечер. Ну рассказывайте, ваши первые деньги в юности. Как заработали, сколько заработали и самое интересное, на что потратили.
2: Зарабатывала на приставке Денди. Вот, сначала давала просто поиграть, потом поняла, что это все дело так сильно затягивает, и за деньги уже поминутно стало.
3: Так, давайте подробно разбираться. Во-первых, как приставка попала к вам в руки? Это что, это подарок был или что это?
2: Ну да, родители подарили.
3: А родители знали о вашем бизнесе?
2: Нет.
3: То есть вы им не отстегивали, за аренду не платили. Ну хорошо.
1: Алло, налоговая. Нашли ее, Юли. Это вот тот эпицентр.
3: Слушайте, а как потом вот вы в глаза своим друзьям смотрели? И они как вам смотрели в глаза, когда вы им за деньги давали играть приставку?
1: Ну она представляла, что это грибы и все.
3: Ну подожди, ну вот неинтересно.
2: Ну у них была мотивация купить себе Денди тоже. Потому что они знали, сколько это можно заработать. Все хотели то же самое.
3: То есть вы занимались благим делом, понятно.
1: Ну подождите, сколько заработали-то заработал?
3: Да, сколько?
2: Ой, ну слушайте, не знаю сколько, но кассет новых я накупила очень много.
3: Да, ну то есть вы вкладывали в развитие своего бизнеса.
1: Ну и все правильно, все.
3: Ну, слушайте, круто,
1: а я вот так и вижу этих несчастных рязанских ребят, которые там сдавали бутылки, воровали у бабушек мелочи из серванта, чтобы прийти отдать свои к Юле, сесть на ковер и 30 минут пялиться в пузатый телевизор.
3: А Юля такая вся в кольцах, в браслетах такая.
1: Типа там, так, Вовчик.
2: Главная игру подольше выбрать новую.
3: Ну, классно. Юля, ну, спасибо вам за вашу историю, она классная. Кому будут приветы, можете передать привет в эфире Русского радио.
2: Спасибо. Хочу передать привет на свою как раз малую родину, в Касимов.
3: Угу.
2: Касимский район. Угу. Своему любимому супругу Алексею. Вот. И трудяшкам, моим коллегам в клинику Артис. Всем привет.
3: Спасибо за звонок, спасибо за историю и хорошего вам вечера, Юля.
1: Да, да.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: Накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
9: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
10: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на Сбербанк.ру в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на Сбербанк.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Домашний телефон нужен хотя бы для того, чтобы найти в квартире мобильник. Рекламная служба Русского радио 5797799. Код

0: на русском.
1: Перепродавать жевательную резинку, открыть в подвале тайный видеосалон или сдавать в аренду свой мопед. Чем мы только не занимались в юности, чтобы заработать денег. Вот об этом мы сегодня вас и спрашиваем. Рассказывайте истории, на чем или на ком вы зарабатывали первые деньги в юности.
2: Вот это, да, кстати, вот насчет на ком. Но здесь на нашей слушательнице зарабатывали. Слушай, Анастасия докладывает. После 8 класса летом я ездила в Великий Устюг. Так. В рабочий лагерь. Там мы вкусно ели 5 раз в день, гуляли, жили недалеко от дома Деда Мороза, иногда еще сажали цветочки, красили забор или какие-то мелкие детали. По приезде я получил трудовую книжку и около 5000 рублей на карту. Ну, помимо, мне кажется, еще пары килограммов после 5-разового питания. Слушай, я так и вижу эту историю. То есть лето, июнь, жара, сидит Дед Мороз. Знаешь, такой своей в майке алкоголички в этих трусах и пьет такой квас такой с бидона. Слышь, Настя, ну-ка ты что там это, плохо кистью-то машешь? Давай, давай, в 3 раза за это, в 3 слоя забор мне. Потому что эльфы и олени, это, конечно, они уже все растают. Это только в сказках.
1: История Зои. В 16 лет работала на набережной, торговала экскурсиями летом. Деньги потратила на модные шмотки. Ну, это круто.
2: Модные шмотки.
1: А вот. Татьяна, она родом с Кубани, она собирала фрукты, овощи до поздней осени, виноград. И честно заработанные денежки тратила на развлечения. И обязательно, обязательно покупала маме подарок. Вот.
2: А это, в смысле, собирала людей на экскурсии? Это вот эти... Настя Блохода отходит через спину, а тут пройдет мимо... Посмотрите на правду. И вот это, конечно, если на пляже, через 40 минут уже хочется этого ребенка покормить, как минимум. Добрый вечер.
1: Чтобы он рот закрыл.
2: Ну, чем-то ему занять, безусловно. Так, нет, летнее кафе, Даил... Нет, где? Куда? Сообщение улетело. Да, прикольно было, сообщение улетело. Ну, вот бутылки собирали, копили на спине. Докладывает Алексей, не то чтобы заработок, но когда нужная сумма была накоплена, и когда мы пришли в магазин, этих спиннингов продажи не было. И тогда первый раз мы сами купили себе для школы все самое необходимое, то есть тетрадки, ручки, линейки, фломастеры и тому подобное. Как-то вот так.
1: Вот мне было всегда интересно, почему мы заработанные кровью и потом деньги тратили на то, что нам родители в принципе и так должны были купить.
2: Это, но только мы об этом же не знали. Тогда же не было, где родители должны купить. Да, святые дети были, потому что, а родителям-то смотри, какое подспорье.
1: Классные истории вы пишете, молодцы.
0: Пряников и Соловьев. Вечер на русском. Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Да, вечер на русском сегодня наполнен историями раннего обогащения. Ранний, так сказать, детский труд.
2: Детский труд.
1: Его разновидности.
2: За бабки.
1: Да, за них, за них. Да, если бы трудились бесплатно, вы нам, друзья мои, неинтересны.
2: Конечно.
1: Только те, кто бабки поднимали реальные. У нас из Ярославля Сергей сейчас своя история прозвучит в эфире.
2: Да, Сергей, добрый вечер.
3: Да, здравствуйте.
2: Рассказывайте, чем зарабатывали в юности, за что вам платили? Чем вы занимались? Ну-ка.
3: Ну, конечно, много разных было возможностей заработать, но особенно одно вспоминается, конечно, приятное такое воспоминание.
2: Так, какое?
3: У старшего брата был такой небольшой на деревяшечке станочек с двумя проволочинками.
2: Так.
3: Буквально там один-два миллиметра.
2: Угу.
3: Вокруг него наматывалась проволока.
2: А, алюминиевая.
3: По-моему, называлась нехром.
2: Так.
3: Проволочка такая, нехром, по-моему, наматывалась. И она делалась восьмерочкой.
2: Все, я понял.
3: То есть ее каждый раз, каждое звено откручиваешь, это ломаешь.
2: И закручиваешь, и соединяешь. И получается цепочка.
3: Да, ее нужно расплющить каждое звено. И каждое звено нужно было соединить. И это от этого пальцы все время ноготочки, как говорится, болели.
2: Вот вы мне, Сергей, скажите, сколько метров этих цепочек вы сделали? Ну так, приблизительно.
3: Ой, честно, даже сейчас скину примерно, даже если подумать. Ну, не знаю, ну метров 20, наверное.
2: Ну то есть вы продавали...
3: Я очень много делал.
2: А для чего? Вот кому, кто был покупателем этих цепочек? Для чего их покупали?
3: Так, а все, во-первых, все началось, сам себе сделал. А потом думаю, а почему бы на этом не заработать?
2: Прекрасно.
1: А то есть, подождите, а это было...
3: Как только первая ушла цепочка, и дальше пошло.
2: Запах денег почувствовали.
1: То есть, подожди, я так...
3: Конечно.
1: То есть, я так понимаю, ярославские авторитеты на стрелке. О, смотри, у тебя цепочка от Сереги. Да, нет. И все, и перестрелка закончилась, не начавшись.
2: Ну, какие перестрелки. Сергей.
3: Все правильно. Я даже сейчас у некоторых людей... Честно говоря, вижу такое, как это мое производство или не мое.
2: О, какая прелесть. Видео. Сергей, кому будут приветы? Можно передать привет в эфире Русского радио. Давайте.
3: В первую очередь хочу передать своей семье, любимой семье.
2: Угу.
3: Ане, Веронике, Саша у меня, сын в лагере.
2: Угу.
3: Другу, дочке Сереге тоже привет передать. Живет в Дубках.
2: Угу.
3: Ну и надеюсь, все, кто меня узнал, всем большой привет.
1: Все, кто вас узнал.
3: И вам всем большое спасибо.
1: Спасибо вам, дружище.
2: Вам спасибо, Сергей, за историю. Хорошего вам вечера. Это «Вечер на русском».
0: «Вечер на русском». Новая песня на русском.
4: А помнишь, я всегда с тобой.
5: Всем привет! Это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Альпен Гольд» в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В «Ленте». А поехали всей семьей.
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер «Теннет Т8» создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки. А мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Теннет Т8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Теннет и на теннет.ру. Цена на модель Теннет Т8, комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
7: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
6: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
8: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
9: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
10: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Купил самоклеющиеся обои. Сижу, жду. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: на русском.
1: Это ж сколько в нашем детстве, юности было выдумки и фантазии на тему, как можно заработать деньжат, чтобы купить ту самую желанную шоколадку, батончик.
2: Мне кажется, это, во-первых, огромный сектор неучтенной экономики.
1: Вот.
2: Нет, не так. Неучтенный сектор экономики. Детский труд как раз, который оплачивается, как правило, меньше, чем ты заплатишь наемному рабочему.
1: Вот да. Олеся делится своей историей. Первые деньги я заработала так. Копала червей, отдавала в рыболовный магазин. Зарплата была 75 рублей. Покупала мороженое, а остальные отдавала родителям. Привет передаю любимым деткам Яну, Владимиру, Данилу, Антошке и любимому мужу Алексею.
2: То есть как бы и рыбы сыты, и дети довольны. В накладе только черви.
1: Мороженое в обмен на червей. Ну, неплохо.
2: Черви на мороженое, да, в принципе.
1: Мороженое со вкусом червей. Продолжим, да?
2: Кстати, между прочим, если кто-то был в Таиланде, там такой... Не, ну зато хорошо, свет в конце тоннеля жизни червяка. То есть ты умрешь, но ты превратишься в мороженое. Когда мне было 9-10 лет, Анастасия докладывает, примерно 2008-2009 год, из чего мы делаем вывод, что Анастасии 25 лет.
1: Но.
2: Я ездила к моей бабушке помогать в огороде. Наша станица в Ростовской области выращивает помидоры.
1: Угу.
2: О, какие там ребята помидоры.
1: В
2: прямом смысле этого слова. И бабушка, чтобы не платить рабочим, решила, что лучше будет платить внука. Молодец, бабушка. Так вот, мы с братом собирали все лето помидоры, а в конце сезона я получила по 11 тысяч рублей каждый. Я купил себе первый велосипед. Кстати, я тоже сейчас собираю помидоры, потому что мы с мужем тоже занимаемся этим. У нас 9,5 тысяч кустов. Точка.
1: То есть бабушка просто монетизировала те деньги, которые, в принципе, могла просто так внукам приготовить и отдать.
2: Да, не, которых она могла бы потратить на наемных рабочих, а те сам понимаешь.
1: А, ну да,
2: ты сам
1: все
2: понимаешь.
1: Понятно. А вот мне кажется, что Юлия Калинина, знаешь, как зарабатывала? С детьми сидела.
2: А мне кажется, она хотела...
3: Нет, нет, нет, привет, все было
2: да,
3: не
2: да,
3: так.
2: Ну,
3: я ужасно не любила детей в подростковом возрасте. Я их просто ужасно не любила.
1: Ну,
3: они меня раздражали.
1: Какой был способ заработка у тебя в юности?
3: У меня все было как-то, мне кажется, очень так просто и примитивно. Во-первых, я так же, как наша слушательница Анастасия, я помогала бабушке на даче.
1: За деньги?
3: Да, ну бабушка с пенсии обязательно давала какую-нибудь копеечку. Но в основном я брала натурпродуктом. Потому что было принято, что...

0: не, ну до 18 лет росла ягодка вообще.
1: Росла ягодка для работы на радио.
0: Ну что, друзья мои.
1: Хорошего тебе, Юль, эфира.
2: Спасибо.
1: Да, пока-пока.
0: И у нас, между прочим, отличная сегодня история сложилась. Да? Но я могу сказать, что с тех пор, конечно, инфляция. Сейчас ребенка за велосипед трудиться
1: не заставишь.
0: Может, и за мобилу не будет, и за приставку. Просите сразу у бабушки квадрицикл.
1: Ребят, спасибо вам за ваши истории. Вечер на русском прощается до завтра. Вернемся сюда в 18.00.
0: Конец связи.
1: Ушли.
3: Вечер на русском.

0: Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня вечером плюс 20-22. Небольшой дождь. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Утренние часы плюс 18-19. Днем 22-23 тепла, временами небольшой дождь. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70%. Ветер северного направления порывистый 2-6 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды — компания «Пластик Дизайн» ИП «Перепечин Александр Владимирович». Каким будет внешний вид вашего дома, решаете вы. А сделать правильный выбор помогаем мы. Террасная доска в наличии на складе от компании «Пластик Дизайн», а также изделия из древесно-полимерного композита «Шевченко 101А».

0: Эксперт. Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
1: 77-77-03.
0: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
1: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Последнее цунами скидок этого лета в центре обоев премьер. Премьера. Сметай все! Ликвидация коллекций. Спасение вашего бюджета. Ждем по адресу. 25 сентября, 30Б.
3: Смоленский драматический приглашает. Музыкальный хит для детей и взрослых. Спектакль «Бременские музыканты» Московского театра Моссовета. Живой оркестр, зажигательные танцы, любимые песни. 27 августа на сцене театра Грибоедова. Билеты уже в продаже. Для лиц старше 6 лет.
4: Собираете ребенка в летний лагерь? Сдайте анализы быстро и выгодно. Доступные анализы «Смоленск». Энтеробиоз и гельминты всего 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620. 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
6: Я вообще хорошо готовлю, только невкусно.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске 38 85 95.

0: Русское радио. Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет. Новости. На русском.
1: В студии Русского радио «Смоленск» Александр Ерофеев. Здравствуйте. Жители Смоленской области продолжают активно пользоваться услугами мобильных медицинских комплексов. Благодаря современному оборудованию врачи могут выявлять заболевания на ранних стадиях, что значительно повышает эффективность последующего лечения, отметил губернатор Василий Анохин. Сегодня работают 52 передвижных медицинских комплекса. И по итогам первого полугодия обследования прошли 67 тысяч жителей отдаленных населенных пунктов. До конца года планируют охватить диспансеризацией более 700 тысяч смолян. График работы передвижных медицинских комплексов размещен на сайте регионального министерства здравоохранения. Площадь у кинотеатра «Современник» получила официальное название. В ходе голосования, которое проводил в своих соцсетях глава города Александр Новиков, большинство смолян проголосовали за вариант «Фестивальная». Выбор горожан связан с тем, что уже много лет это место связано с кинофестивалем «Золотой Феникс», который стал визитной карточкой Смоленска. А сама площадь давно превратилась в центр притяжения для творческих встреч, концертов и праздников. Спонсор выпуска новостей – шоурум «Latex.ru» ООО «Патекс». Товары для сна и отдыха на Киевском шоссе 26. Уютная атмосфера и индивидуальный подход каждому покупателю. Шоурум «Latex.ru» предлагает товары для сна и 100% натурального латекса бренда «Лиена» производства «Вьетнам». Подушки, матрасы, одеяло. Большой выбор интерьерных кроватей и стильных диванов. Приятные скидки и подарки. Киевское шоссе 26. Телефон 510101.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. 12+. На русском радио Юлия Калинина.
2: Доброго-доброго, дорогие мои. Утро понедельника началось, солнышко в течение дня окончательно распогодилось. Наступил чудный вечер в нежных лучах закатного солнца, и вот тут-то Штирлиц насторожился. Все выходные стояла самая противная из погод, а в будни, ну, прям отпускное солнце. Случайность? Не думаю. Кстати, мы с вами все два дня гадали, как организовать досуг для молодых романтиков, для пар постарше и 80-й уровень сложности для семей с детишками, которые, если не бегают с гиканьем по двору, значит, скачут на головах усталых предков. Понятно, что в компании русского нет невыполнимых миссий, это уже проверено неоднократно, но если кто-то пишет петицию в небесную канцелярию с требованием «выходные без дождей», я подписываюсь самое первое. Ну и кто знает, может быть, если состоится, у нас тоже все будет хорошо, как у Филиппа Киркорова. Еще раз доброго. Оставайтесь. Мы вам рады.
3: Сколько раз сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: Реклама на русском.
1: С 10 по 14 августа в Смоленске пройдет региональный этап всероссийской программы «Мама-предприниматель». У вас есть бизнес-идея и ребенок младше 18? До 3 августа зарегистрируйтесь на сайте mamapredprimatel.rf и получите возможность выиграть 150 тысяч рублей на развитие бизнеса и пройти федеральный этап, где главный приз – миллион. Организатор Минэкономразвития России, оператор Национальное агентство «Мой бизнес». Подробности и условия участия на сайте mamapredprimatel.rf.
2: Какое будет наше лето?
3: Жаркое, блестящее.
2: Наше лето будет бриллиантовое. В «Русское золото» бриллиантовые новинки по ценам 2025 года. Например, золотое кольцо с топазом и 8 бриллиантами всего за 19 990 рублей. А еще подарки покупателям. Браслет-талисман из натуральных камней. Выберите свой камень на удачу. «Русское золото» – наше настоящее.
4: 13 июля в Микее.
5: Корм для кошек «Винер» 9 рублей 99 копеек. Сухой корм для кошек «Винер» 750 грамм
4: 139 рублей 90 копеек.
6: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
7: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40 60 02.

0: Томми Хилфигер, Дизель, Армани. Бренды говорят за себя сами. И без всяких сантиментов. Скидка 40%. Магазин Стокхолл. Скидка на все. Октябрьской революции 13А. Телефон 645-112.
1: Чем ниже цены, тем больше покупок. Только с 13 по 19 июля 2026 года. Ведро куриное особое 1 килограмм 229 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене.
2: Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты «Народная».
3: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
2: 16+.
4: Раньше я жил один, и все мои вещи, как попало, валялись на своих местах. Теперь у меня есть девушка, и все мои вещи аккуратно лежат неизвестно где.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38-85-95.
1: Что слушает страна?
5: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить, чуть-чуть.
1: Русское радио.
6: Половинку себя.
1: Только любимая.
7: Около тебя мир зеленее. Около тебя солнце теплее.
1: Только лучшее.
8: До утра не спится, догорится карт. Спросишь, что случилось со мной.
1: Слушайте лучшее, любимое на русском.
9: Не придумали пока, чем занять пару часиков вечера трудного дня, ловите лайфхак от специалистов по организации труда. Итак, именно вечером в понедельник важно качественно отдохнуть. А вот что вам больше всего подходит, то и используйте. Может быть, это йога, может быть, ванна с пеной и неизменной уточкой, которая будет рядом плавать и крякать. А может, это окажется просмотр легкого, я подчеркиваю, легкого сериальчика. Сами решайте главные условия за час до сна, как минимум. Все гаджеты долой. Ну и всех токсичных людей от приятеля до управдома гоните вон. Ваш отдых, он только ваш. Если все эти нехитрые условия выполняете, во вторник работайте за троих, начальник доволен, на счет капает премия, и желанный отпуск становится все ближе. И вот вы бамс, включили Зиверт в наушниках и пошли летящей походкой по морскому побережью. Согласитесь, классный план.

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

остался как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

Итак, я сегодня с Мари Краймбрери, естественно, виртуально присутствующей в моем плеере, ехала на работу, и, как всегда, это было по-настоящему круто. Никто, кроме этой девушки, не дает мне того самого правильного расположения, того запаса силы и энергии, которое я черпаю в каждой песне очаровательной Мари. Ну, как известно, семеро одного вообще не ждут. Это я к тому, что пока вы раскачиваетесь в начале рабочей пятидневки, ваш товарищи, как бравый ковбой, тык-дым-тык-дым, скачут вперед. И если рассматривать жизнь как гонку за первым призом, вы вполне можете опоздать. Поэтому давай не ждать, дружище. Бери от жизни все, и я уверена, все-все получится. Если сомневаешься, то перестань. Помни, что ты чемпион, и у тебя все будет хорошо.

0: и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Новая песня на русском.
2: Саня, не плачь, мир ведь не крутится.
3: Всем привет! Это группа BIS. И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
1: Русское радио.
2: Ночи

0: На русском радио «Ближе к телу». Ближе к
1: телу. Всем привет, у микрофона Лена Журавлева. Настоящая, реальная, не нейросеть. Да, сейчас все возможно в нашем мире. Но пока не все можно сгенерировать с помощью ИИ. Но влияние на настроение жизни и здоровье уже есть. Тревожные расстройства из-за ИИ все чаще ловят россияне. Люди сами ставят себе диагнозы через нейросети и доводят себя до срывов. Психологи фиксируют рост таких обращений. Пациенты приходят уже уверенными, что у них серьезные болезни. Накручивают себя после ответов алгоритмов, плохо спят, живут в постоянном страхе за здоровье. В тяжелых случаях доходит до состояния, где уже нужна помощь врачей. Есть и другая паника – про работу. Люди боятся, что их заменят алгоритмы, переживают за зарплаты, кредиты и будущее. Чаще всего айтишники и юристы. Врачи же настаивают – проблемы не в технологиях, а в том, как их используют. Нейросеть не медик и диагнозы не ставит. Да и диплома у нейросети пока нет. Но пользователи об этом регулярно забывают.
0: Русское радио.

Я думаю, что лет 100 тому назад с таким же шиком, как Пирожков нынче, на сцену выкатывались джазмены и устраивали жару, которая в те времена вообще была вне закона. Ведь быть счастливым и просто быть самим собой — это было ужас, совсем-совсем неприлично. Как хорошо, что эти времена давным-давно канули в лето. Ваша жизнь, она только ваша, и помните, что второй серии повтора в данном случае совершенно точно не случится. И продублировать не получится. Лариса Долина и дубликат уже совсем скоро на русском, потом Андрей Губин подхватит музыкальную эстафету, далее Five Star Family, а еще Нюша и Чинг-Конг. Ух, друзья мои, захватывающий плейлист и по-настоящему хороший вечер здесь, на русском.

0: Реклама на русском.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
4: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.

0: Вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
6: 12+. Русское радио приглашает.
7: Юрий Стоянов.
8: Дед, это я.
7: Федор Добронравов.
9: И я, дед Владик, тоже.
7: Впервые вместе на большом экране.
10: Таких дедушек не бывает.
7: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
11: 6+.
12: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
13: Фигура, она или есть, или не надо есть. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
14: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин.

0: Вот тогда гарантированно все будет хорошо. Но в сопровождении любимых песен, которые звучат на русском, и вовсе замечательно. Вещица, которая в последнее время в моем плеере обосновалась, это Нюша и Чинконг. «Непогода» на русском.
1: Полгода плохая погода, полгода совсем никуда.

0: Реклама на русском.
1: Нужен бетон? Есть! ЖБИ? Есть! Лего-блоки и брусчатка? Все есть в «Бетон-гарант». «Бетон-гарант». «Бетон-гарант». Ритм вашей стройки. Деревня Михновка. 608-609. Отлично!

0: Жена шашлык.
1: Настоящих друзей объединяют общие вкусы. Шашлычок из свинины или курицы, ребрышки и колбаски на гриле от компании «Романишин». Все, что нужно для приятного отдыха в компании друзей и близких. «Романишин». Постоянство – наше главное достоинство.
2: Садовый центр «Зеленый мир» предлагает огромный выбор грунтов, удобрений и посадочного материала, теплицы и садовый инвентарь, товары для сада и огорода, экономия времени и денег. «Зеленый мир», переулок Карачевский, 6А, телефон 21-89-61.
3: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк «Соловьиная роща», школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
4: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
5: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
4: Машина в подземной парковке.
5: А рядом школа, садик, парк.
6: Встречайте жилой комплекс «Ангара» от «Метро».

0: Групп. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Алло.
2: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
3: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион». Индустриальная 5, 40, 60, 02.
5: На всех фотках я тот самый человек, который моргнул или чихнул.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38-85-95.
7: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал. Все свое сполна

0: Радио. Больше, чем радио. Новости. Новости. На русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Крыму создадут новую систему снабжения топливом, до которой украинской стороне будет сложно добраться. Об этом заявил Владимир Путин. Ранее глава государства поручил ускорить решение по обеспечению республики топливом. На совещании по ситуации на рынке вице-премьер Александр Новак сообщил, что власти также готовы обсудить с Крымом и Севастополем меры поддержки, в том числе субсидии на бензин. Мэр Москвы предложил перенести на 3 года платежи регионов по бюджетным кредитам. По словам Сергея Собянина, финансовая ситуация во многих субъектах федерации остается сложной, доходы распределяются неравномерно, а некоторые регионы сталкиваются с дефицитом бюджета. В июне Госдума приняла закон о частичном переносе для регионов платежей по кредитным задолженностям. Другим новостям, в России ужесточат правила оформления нотариальных доверенностей. Согласно новым инструкциям Минюста, нотариусы начнут тщательнее проверять доверителей по информационным базам. Как пишет парламентская газета, если к нотариусу придет человек, который по доверенности уже представлял десяток разных пенсионеров в банках, система это покажет, это позволит объективно оценить риски. Кроме этого, Министерство юстиции упорядочит архивное хранение наследственных дел. Далее новости чемпионата мира по футболу. Стало известно расстояние, которое преодолели полуфиналисты турнира при поездке на матче. Наибольший путь проделала сборная Англии. За 5 недель англичане преодолели 20,5 тысяч километров. На втором месте расположились испанцы, далее следуют аргентинцы и французы. Французские футболисты потратили на переезды и перелеты из города в город в 4 раза меньше сил, чем англичане. Полуфиналы чемпионата мира по футболу пройдут завтра и послезавтра. Сыграют Франция, Испания и Англия, Аргентина. На этом у меня пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости. На русском.

очень-очень люблю, когда исполнители не только официальное видео к хитам представляют, но и уж не знаю, может быть, с компасом, а может быть, без, находят дивной красоты локации и снимают там видео. Просто так, для души, поют любимые песни, а все вокруг такое нежное, зеленое. Это я сейчас про то, как Сергей Лазарев исполняет песню «Компасы» на фоне какой-то растительности, на фоне прекрасного неба. И все это действительно выглядит так круто, так здорово, что просто мурашки бегут. Впрочем, каждая песня этого дивного певца, она действительно именно такая, бьющая прямо в сердечко. Здесь на русском легко обнаружите песню, которая вызовет приятные воспоминания, поднимет настроение, а может быть заставит улыбнуться. Елена Терлеева сейчас, Денис Клявер, «Корни», Наталья Подольская, Регина Тодоренко. Чуть позже.

0: Реклама на русском.
1: С 10 по 14 августа в Смоленске пройдет региональный этап всероссийской программы «Мама-предприниматель». У вас есть бизнес-идея и ребенок младше 18? До 3 августа зарегистрируйтесь на сайте mamapredpriniматель.рф и получите возможность выиграть 150 тысяч рублей на развитие бизнеса и пройти федеральный этап, где главный приз – миллион. Организатор Минэкономразвития России, оператор Национальное агентство «Мой бизнес». Подробности и условия участия на сайте mamapredpriniматель.рф.
2: Последнее цунами скидок этого лета в центре обоев премьера. Сметай все! Ликвидация коллекций. Спасение вашего бюджета. Ждем по адресу. 25 сентября, 30Б.
3: Алло.
4: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
3: Так.
4: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
3: Что?
4: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
5: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: 13 июля в Микее. Корм для кошек «Винер» 9 рублей 99 копеек. Сухой корм для кошек «Винер» 750 грамм 139 рублей 90 копеек.
7: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
8: Пап, ну давай быстрее. Уже все голодные.
9: Маш, с едой не торопятся. Хорошая еда спешки не любит. В починке все по уму делаю.
10: Идите сюда. Я уже починковские колбаски нарезала.
8: А это вы сами сделали?
9: Мы как для своих, любимых и родных.
10: Чтобы просто сесть вместе и никуда не спешить.
9: Починковский – тот самый вкус из детства, когда рядом свои и все по-настоящему.
10: Берите к столу, возвращайте эти моменты.
11: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
12: 77-77-03.
11: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
12: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
13: Близорукость – это не болезнь, а дар. Хочешь – узнаешь людей на улице, а хочешь – нет.
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38-85-95.
15: Что слушает страна?
16: Без тебя туман, без тебя темно, без тебя капкан, без тебя нет.
15: Русское радио.

0: На самом деле, если любовь живет на 25 этаже, то это очень грустная история, сейчас поймете почему. Ведь если вдруг, ну чисто теоретически, сломался лифт, то что делать в этом случае? Естественно, отправляться вверх пешим ходом, и в этом случае вы столкнетесь с целым рядом препятствий. Ведь если вы ведете малоподвижный образ жизни, то 2-3 этажа прошли и все, устали. 40-60 ступеней в день, во всяком случае, так говорят медики, вам стоит преодолевать, а больше ни-ни. Для людей со средней физической подготовкой рекомендуется ходить 4-6 этажей в день. Это примерно 120 ступеней. И это считается нормальной, умеренной физической нагрузкой. Опять же, больше не стоит. А вот для хорошо подготовленных людей, когда вы почти Рэмбо, бамс, и прошли 7, а то и 10 этажей, это 200 плюс ступеней. Но это, заметьте, норма на целые сутки. И вот тогда вы снова не дойдете до 25 этажа. Угу. В общем, остается только стоять внизу и кричать «Я люблю тебя», а она будет кричать вам что-то такое взамен. В общем, я думаю, что сможете, конечно, это препятствие преодолеть, но так вообще трудновато. И вообще форму нужно держать в норме, и тогда точно все будет в порядке. Друзья мои, помните, конечно, о том, что тренироваться, отдыхать, да и вечер понедельника проводить лучше самыми близкими друзьями. А уж нам, девчонкам, и подавно без подружек никуда. К счастью, Наталья Подольская и Регина Тодоренко знают об этом абсолютно все, поэтому выпускают классные песни, в которых все-все сплошная правда.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет, я Наталья Подольская.
3: А я Регина Тодоренко.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Подруга» на русском.

неподражаемая Анна Семенович в недавнем интервью сказала совершенно потрясающую вещь, которую, по-моему, стоит выбить в граните, оставить потомкам и вообще всем рассказать об этом. Ну, все должны это запомнить. Анна говорит о том, что позитивное мышление – это навык, который можно прокачать, как, скажем, мускулатуру в зале. То есть холодно тебе, грустно, больно, а ты все равно веришь в то, что вот сейчас, через минуту, а может быть на следующий день, но точно все будет хорошо. И именно благодаря этому позитивному мышлению Анна вот такие песни пишет. И она действительно готова спеть всем и каждому. И если грустно, сквозь время и расстояние протягиваем руку каждому из вас. Друзья мои, доброго вместе с Русским радио.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: Держи ноги в тепле. Старинная корейская пословица, да. О кимчи в холодильнике. Понимаешь, вот это?
4: Это что, Суворов говорил, между прочим.
3: Да, про кимчи.
4: Про носки.
3: Когда переходил из Северной Кореи в Южную.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
10: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление – «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
11: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
12: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО «Т-банк» на tbank.ru.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
12: 12+.
13: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
14: Фисташки без трещинок. Горите в аду! Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: фоне того, как сильная и одновременно нежная Анечка Семенович рекомендует прокачивать уровень позитивного мышления, Дмитрий Колдун каждой своей песней как бы намекает: «Не будь сухарем, товарищ, делай комплиментов как можно больше, и будет тебе и счастье семейное, и любовь романтичная, и все у тебя в жизни будет хорошо». Ну а если вы, дорогие мужчины, пока еще не знаете, как вообще к этой теме подступиться, даю совет, рекомендацию дружескую. К нам сюда пишите, стол заказов к вашим услугам. 916-003-105,7. Моим голосом, но все-таки именно вы сможете признаться в любви вашей дражайшей половинке, и я уверена, что будет вам счастье и нежный поцелуй. Возможно, даже не только в щечку. Поэтому ни секунды, ни медля пишите прямо сейчас в 22 по Москве, сразу после выпуска новостей все озвучу.
1: Все будет хорошо.

0: Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня вечером плюс 20-22. Небольшой дождь. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода. В утренние часы плюс 18-19. Днем 22-23 тепла, временами небольшой дождь. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70%. Ветер северного направления порывистый 2-6 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – компания «Пластик Дизайн» ИП «Перепечин» Александр Владимирович. Каким будет внешний вид вашего дома, решаете вы. А сделать правильный выбор помогаем мы. Террасная доска в наличии на складе от компании «Пластик Дизайн», а также изделия из древесно-полимерного композита. Шевченко, 101А, телефон 31 11 11, сайт plasticdesign.ru.
0: Русское радио. 12+. Реклама на русском.

0: акции. Металл-черепица в 0,4 толщине всего 425 рублей за квадратный метр. Подробности акции по телефону в Смоленске 700-600. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Собираете ребенка в летний лагерь? Сдайте анализы быстро и выгодно. Доступные анализы Смоленск. Энтеробиоз и гельминты всего 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620. 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Томми Хилфигер, Дизель, Армани. Бренды говорят за себя сами. И без всяких сантиментов. Скидка 40%. Магазин Стокхолл. Скидка на все. Октябрьской революции 13А. Телефон 645-112.
3: В медицинском центре Кипари.

Все для вашего здоровья. Прием ведут травматологи-ортопеды, терапевты, кардиологи, детские травматологи-ортопеды, УЗИ-специалисты. Комплексная диагностика и лечение без длинных очередей. Мы находимся по адресу 25 сентября, 16. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться.

0: гардеробной комнаты. От супер низких цен до премиум класса под ваш размер. С персонализированным наполнением и интегрированными подсветками. Полки, ящики, стеллажи, торцевые окончания, зеркала с подсветками. 4 огромных коллекции с бесконечными вариантами компоновки для организации современного интерьера. Шкафы, шкафы, шкафы. Огромный выбор шкафов в магазинах «Мебель Шара».
1: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
2: Я работаю сам на себя, поэтому, когда я разговариваю сам с собой, просьба не мешать. У меня совещание.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале новости с Дальнего Востока. В Приморье из-за приближающегося тайфуна Бави объявили штормовое предупреждение. В регионе ожидаются очень сильные дожди и подтопления. В минувшие выходные супертайфун Бави обрушился на Китай. На востоке страны эвакуировали почти 3 миллиона человек. Тайфун Бави стал самым мощным для восточных китайских провинций с 1949 года. Другим новостям, аналитики подсчитали, как за 10 лет изменилась реальная цена материнского капитала. По данным газеты «Ведомости», размер выплаты вырос в 2 раза, а цены на жилье увеличились в 3,5 раза. Если в 2016 году на мат-капитал можно было купить 8,5 квадратных метров недвижимости, то сейчас хватит только на 5 квадратов с небольшим, следует из данных Росстата. В связи с этим в Госдуме призвали привязать материнский капитал к покупательной способности рубля, а не просто индексировать выплату на уровень инфляции, как сейчас. Говядина в России подорожала за год почти на 16%. Этот вид мяса оказался одним из самых быстро дорожающих товаров в потребительской корзине, пишет «Коммерсант». По словам аналитиков рынка, поголовье крупного рогатого скота в стране падает. Производство говядины остается более капиталоемким и длительным по сравнению с другими видами мяса, и это отражается на себестоимости. Ну и последнее. На Международную космическую станцию отправят специальный гастрономический сет, созданный на основе традиций русской кухни. Меню разработали в Сибирском федеральном университете. В основу вошли продукты, уже допущенные к использованию в космосе. Повара переосмыслили привычные ингредиенты, включая бородинский хлеб, северные ягоды и томленую говядину. Все это отправят в космос 14 июля. На этом у меня пока вся информация. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Дорогие мои, ну, в очередной раз убеждаюсь в том, что вы лучше всех на свете. Стоит вам подбросить инициативу, какую бы ты ни был веселую, классную, как вы тут же бамс и подхватили ее. Вот говорила о том, что стоит нашим мужчинам поучиться у Дмитрия Колдуна, чтобы можно было к любимой девушке подойти и сказать, это было красиво, как в кино, ты была моя Мэрилин Монро. Ну, впрочем, текст вы выберете сами. Главное, не теряйте романтики в отношениях даже в понедельник. Николай нам пишет, хочу признаться в очередной раз моей любимой девушке Иринке. Очень тебя люблю. Люблю тебя всей душой. Большое спасибо за наших девочек, ты лучше всех. Николай с тигром на аватарке, вы просто прекрасны. Желаю вам доброго вечера и пусть любимая всегда остается рядом. Наталья передает привет мужу Димуле. Счастье мое, спасибо. Выздоравливаю от простуды. Очень тебя люблю. Подпись твоя, Катёна. Дорогая Наташенька, спасибо вам за теплую компанию. Почти каждый вечер вы со мной, и это прекрасно. Алексей Власов сообщает, привет, любимая русская. Орин на связи. Алексей, здравствуйте. Давайте поздравим с прошедшим днем рождения моего друга Рамиза Агамирова. Счастья, удачи, любви, сибирского здоровья, финансовой стабильности и пусть все задуманное сбудется. С наилучшими пожеланиями, Алексей Власов, Степная Пальмира на связи. Всем, кто мчит по трассе, не меняя волны, отдельный привет. Ну и прекрасные смены, 24/7, я вместе с вами. Алексей, это просто праздник, я тоже с вами.
0: Время приветов и поздравлений. «Стол заказов» на русском радио.

0: Главное, что руки вверх на русском были только что. У нас с вами, друзья мои, задача самая простая. Вы пишете, я ваш привет доставляю любимым адресатам. От Миланы, мамочки, большой привет. И да, группа «Руки вверх» точно, как вы пожелали, бамс и по мгновению в нашем эфире появилась. Передаю привет ночной смене из нашей столовой. Оля, Лариса, которые дежурят ночью, а также кормят завтраком ребят-вахтовиков. А они, в свою очередь, добывают золото. Девчонки, вы настоящие трудяги. С любовью и уважением от вашей коллеги Евгении из Улан-Удэ. Женечка, дорогая, вам и коллегам привет большой. Действительно, кормите тех, кто работает, причем работает так тяжело, так с чувством, с толком. Это действительно почетно и очень круто. Оля, Лариса, вам самый сердечный привет. Вы лучше всех.
1: Реклама на русском. Теннет. Весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд. Про Кутузова 50. В июле ты сам решаешь, как покупать в Теннет Премьер Авто. Выгода до 700 тысяч рублей за наличный расчет или в рассрочку. Трейд-ин на твоих условиях. Подробности узнавай по телефону 707-701 и заезжай на Кутузова 50. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитование осуществляется банком ВТБ. ПАО.
2: Отлично!

0: Жена шашлык.
1: Настоящих друзей объединяют общие вкусы. Шашлычок из свинины или курицы, ребрышки и колбаски на гриле от компании «Романишин». Все, что нужно для приятного отдыха в компании друзей и близких. «Романишин». Постоянство – наше главное достоинство.
2: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
3: 13 июля в Микее.
4: Корм для кошек «Винер» 9 рублей 99 копеек. Сухой корм для кошек «Винер» 750 грамм
5: 139 рублей 90 копеек.
6: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
2: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
7: Белоцентр рулит, рулит. Белоцентр рулит.
8: Обвал цен в Белоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского 25. Звони 40 54 28.
9: Пап, ну давай быстрее. Уже все голодные.
10: Маш, с едой не торопятся. Хорошая еда спешки не любит. В починке все по уму делаю.
11: Идите сюда, я уже починковские колбаски нарезала.
9: А это вы сами сделали?
10: Мы как для своих, любимых и родных.
12: Чтобы просто сесть вместе и никуда не спешить.
10: Починковские – тот самый вкус из детства, когда рядом свои и все по-настоящему.
11: Берите к столу, возвращайте эти моменты.
13: Ну, что сказать про ваш характер? Вы не утонете нигде!
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.
15: Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее, любимое на русском.
1: Желанием, ломая тишину непослушными пальцами, как на глубине задержу дыхание. Нам все предстоит узнать самим.

0: дорогие мои, совсем даже не когда-нибудь, а вот прямо сейчас, возможно, прозвучит именно ваш. Привет, Иван Лебедев. Нам пишет: Юль, прекрасного вечера, легкого эфира. Иван, вам также прекрасного вечерка. Очень рада, что вы вместе со мной. И вместе с вами поздравляю слушательницу Русского радио, прекрасную женщину, Елену Мазурову, с днем рождения. Он у нее был вчера. Леночка, от души, от сердца, вместе с Иваном, с многочисленными друзьями, вместе с вашим супругом и с дочуркой Машей. Поздравляю вас. Желаю крепкого здоровья, безоблачного счастья, исполнения всех желаний и только светлых, радостных событий. Пусть все будет хорошо. Евгения Алексеева у нас отметил. Женечка, здравствуйте. Приятного вечера и еще раз поздравляем Леночку Мазурову с праздником. Здоровья, счастья, благополучия, исполнения всех желаний, любви, заботы и внимания близких. Это, по-моему, актуально не только в день рождения. Людмила Агафонова-Белецкая всем желает хорошего настроения, классной погоды, службе информации. Большой привет вообще всей команде Русского. Любимой кошечке-принцессе, которая любит спать на подушке, навострила ушки, слушает любимое Русское радио. Каждого в отдельности, всех вместе обнимаю и нежно целую, заканчивает Людмила. Люд, спасибо вам большое, очень рада, что вы вместе с нами.
1: Стол заказов на Русском радио.

вкусный продукт, приятно похрустеть. Пусть не очень полезно, но действительно очень вкусно. Всем друзьям желаю теплой летней погоды. Павел, я уверена, что это пожелание нам с вами абсолютно точно пригодится. Малика Абдикадирова, солнечный, жаркий июльский привет из Баку всем передает. Родным, друзьям, близким прекрасно проводим время на берегу моря. Малика, если что, делитесь отпускным настроением, и за дивные фото огромное спасибо. Я с вами. Yeah.

0: пожалуй, вашу независимость лучше держите при себе, потому как она дорога. Большой привет самым любимым диджеям, самой любимой радиостанции, пишет Анютка. Брат Мишани, большой привет, он самый лучший брат на земле. С нетерпением жду нашей встречи, хорошего эфира. Анютка, огромное-огромное спасибо. Еще пишет нам Николай Черемухин. Работаю в ночную смену. Начался сезон уборки картофеля. Производство Астраханской области. Янатаевский район. Хочу пожелать хорошего урожая нам в этом году. Всем механизаторам здоровья, терпения. Механизатор Николай Черемухин нам пишет. Николай, по-моему, мы с вами уже встречались в рамках стола заказов. Хочется вам огромное спасибо сказать за вашу работу. Действительно очень круто, потому как вы отвечаете за то, чтобы на наших столах были хорошие, качественные продукты. Это круто. Людмила пишет. Доброй ночи, Юля. Большой привет из Омска. Большой привет Диане, продюсеру. Всего самого хорошего. Дита, самое лучшее. Текс. Еще пишет нам Елена. Зовут меня Елена, я из Санкт-Петербурга. Хочу поздравить сыночка Смаглова Александра. У него сегодня началась новая жизнь. Вот уж это интересно. А в каком это смысле? Может быть, он женился? А может быть, произошло поступление на новую работу? Леночка, давайте сюда пояснительную бригаду и подробности. В любом случае, Александр, вместе с вашей мамой Еленой. Желаю вам здоровья, удачи, карьерного роста и ярких жизненных красок.
1: Новая песня на русском.
2: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
3: Всем привет, это Александра Воробьева. И вы слышите мою новую песню «Привет, моя меланхолия» на русском.
1: Русское радио.
2: Опять он

0: не кислые шутки
1: на Русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на русрадио.ру. 12+. Реклама на русском.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Говорят, через год ты над этим посмеешься. Но годы идут, а смешно не становится. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: Ольга Шумаева пишет: прошу поздравить с днем рождения Трубникова Алексея. Счастья тебе, крепкого здоровья, верных друзей, новых побед. Пусть все задуманное осуществляется, а жизнь дарит только положительные эмоции и яркие впечатления. С днем рождения, Алешка! Оленька, вам тоже большой привет. Алексей, еще раз с праздником. Пишет нам Валерия Реут: хочу передать привет моей маме Елене, а также ее коллеге Ольге. Они сейчас возвращаются в Москву из Абхазии. Хочу пожелать хорошей дороги, ну и всего самого наилучшего. Да, чувствуется, и Оля, и Лена отдохнули действительно круто, потому как в Абхазии бывало это интересно. Анастасия Черкун сообщает: передайте привет Александру 68. Он сейчас за виртуальным рулем везет груз под вашу радиостанцию, ровных трасс, легких рейсов. Пусть все будет хорошо. Еще Ольга Сундукова просит передать привет Наташе Ушаковой, с которой мы вместе работаем в ночь. Печем хлеб и пирожки, не переживай, скоро домой. Просто удивительно, какое количество замечательных людей нам пишет, что кто-то растит урожай, кто-то печет хлеб, и все вы вместе с нами. Пишет нам Егор: прошу передать привет своим родителям Станиславу и Ольге, а также сестренке Ксюше. Я их очень люблю. Пусть у всех все будет хорошо, дорогой Егор. Прекрасного вечера.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Кухня Ева 1,5 метра со столешницей всего за 11 999 рублей.
1: Вау!
0: Июль. Мебель Шара. Скидки 50% на все кухни. Успей купить с мега-скидкой.
2: Срок акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности в продавцов и на сайте мебельшара.ру. Продавец ООО «Регион». Город Орел. ОГРН 116 574 906 1169.
3: Пап, ну давай быстрее. Уже все голодные.
4: Маш, с едой не торопятся. Хорошая еда спешки не любит. Починки все по уму делаю.
5: Идите сюда, я уже починковские колбаски нарезала.
3: А это вы сами сделали?
4: Мы как для своих, любимых и родных.
5: Чтобы просто сесть вместе и никуда не спешить.
4: Починковские – тот самый вкус из детства, когда рядом свои и все по-настоящему.
5: Берите к столу, возвращайте эти моменты.
6: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
7: 77-77-03.
6: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
7: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
8: Смоленский драматический приглашает. Музыкальный хит для детей и взрослых. Спектакль «Бременские музыканты» Московского театра Моссовета. Живой оркестр, зажигательные танцы, любимые песни. 27 августа на сцене театра Грибоедова. Билеты уже в продаже. Для лиц старше 6 лет.
9: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной 10-этажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
10: У подножия горы все умные, а потом уж как пойдет.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске 38 85 95.

0: Радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В регионах начали срываться госзакупки топлива. По данным газеты «Известия», поставщики не хотят продавать бензин бюджетникам. В итоге набралось не менее 10 несостоявшихся, отмененных или повторных торгов. Например, в Самаре никто не захотел поставлять бензин областному медицинскому центру, а в Тамбове без топлива осталась автобаза администрации. Поставщикам, как пишет издание, выгоднее продать горючее в розницу, чем связываться с фиксированной ценой госконтракта. Это грозит бюджетом лишними расходами. Евросоюз не смог согласовать очередной, 21-й по счету, пакет санкций против России. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас признала, что санкции наносят ущерб европейской экономике. Еврокомиссия представила проект в июне. Ожидается, что рестрикции затронут энергетический сектор, оборонную промышленность, так называемый теневой флот, банки и 250 граждан. Западные политики также планировали утвердить запрет на въезд в Европу для российских военных, принимавших участие в боевых действиях на Украине. Минстрой поддержал идею оснастить парки и детские площадки камерами и кнопками 112. Инициативу одобрили также в МЧС и МВД. Реализовывать ее планируют за счет региональных и местных бюджетов. С предложением снабдить детские площадки тревожными кнопками выступили депутаты Госдумы. Ну и последний опрос показал, что каждый четвертый россиянин покупает лишний билет, чтобы ехать в одиночестве. 20% респондентов хотя бы раз доплачивали за соседнее место в транспорте, чтобы гарантированно остаться одним во время поездки. 15% хотели бы выкупить место, но не решились, а 25% никогда так не поступали, но хорошо понимаю тех, кто ценит личное пространство. У меня на этом пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Друзья мои, доброго-доброго. Помните, песенка была такая «5 минут». 5 минут – это много или мало? Ну, про пятиминутку ничего не скажу. А вот 15 минут могут стать гарантией того, что ваш завтрашний трудовой рабочий день пройдет максимально успешно. Итак, первое, что нужно сделать – проснуться с утра пораньше с 15-минутным запасом. Говорят, именно вот этот кусочек времени поможет вам как следует осознать происходящее, прийти в себя, руки-ноги встряхнуть, ну, в общем, посмотреть на мир вокруг. Потом, после того, как вы проснулись, как минимум 15 минут, не трогаем мобильный телефон, не заглядываем в новостные ленты и мессенджеры. Ну и, наконец, в течение рабочего дня 15 минут постарайтесь выделить для того, чтобы выйти на улицу, подышать, посмотреть вокруг и понять, что жизнь прекрасна и удивительна. Казалось бы, какие-то минуты, а какое колоссальное значение они имеют. В ближайшие 15 минут здесь на русском также будет не скучно. Максим, Филипп Киркоров, Ева Польна и Юлиан Караул. Все это для вас. Слушайте, наслаждайтесь. Ну, а я, Юлия Калинина, по традиции вас благодарю за классный стол заказов. И я уверена, завершающий в моей смене рабочий час, как всегда, пройдет максимально здорово.

0: Реклама на русском.
1: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
2: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
3: 77-77-03.
2: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
3: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Пап, ну давай быстрее, уже все голодные.
5: Маш, с едой не торопятся. Хорошая еда спешки не любит. В починке все по уму делаю.
6: Идите сюда, я уже починковские колбаски нарезала.
4: А это вы сами сделали?
5: Мы как для своих, любимых и родных.
7: Чтобы просто сесть вместе и никуда не спешить.
5: Починковские – тот самый вкус из детства. Когда рядом свои, и все по-настоящему.
7: Берите к столу, возвращайте эти моменты.
8: Смоленский драматический приглашает. Музыкальный хит для детей и взрослых. Спектакль «Бременские музыканты» Московского театра Моссовета. Живой оркестр, зажигательные танцы, любимые песни. 27 августа на сцене театра Грибоедова. Билеты уже в продаже для лиц старше 6 лет.
9: Алло.
10: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
11: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
1: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
12: Велоцентр рулит, рулит. Велоцентр рулит.
13: Обвал цен в велоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского, 25. Звони 40 54 28.
14: Один раз я очень устал. И теперь... не могу отдохнуть обратно.
15: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.
16: Что слушать?

0: все будет хорошо.
1: У кого-то вечер, у кого-то поздняя ночь, а где-то уже и утречко началось. Так вот, для вас, мои ранние пташки, сейчас подробный рассказ о «Мамма Мия» о помидорной технике. Сейчас поймете, почему это я вдруг восклицаю по-итальянски, а все потому, что вот эта волшебная помидорная техника, она была придумана одним классным итальянцем, причем он был вроде бы простой студент, а вот теперь уже вышла на совершенно научный уровень. И за последние почти 4 десятилетия эта техника себя абсолютно оправдала. Итак, внимание, помидорная техника, объясняю просто и доступно. Вы работаете 25 минут, потом 5 минут отдыхаете. 25 труда, еще 5 отдыха. Это просто.

Катя Айова попала в точку. Без улыбки действительно хорошего дня не получится. Мы с вами выяснили, что 15 минут имеет критическое значение, что помидорный метод поможет вам всегда чувствовать себя круто. 25 минут.

Точнее, работы, потом 5 минут отдыха. И вот та самая улыбка, особенно с утра пораньше, она действительно поможет. Постояв перед зеркалом 30 секунд, сильно зажмурьтесь на 5 секунд, а затем широко распахните глаза и улыбнитесь. Мозг наш ловит сигналы и начинает думать так, что если я улыбаюсь, значит у меня все хорошо. Казалось бы, звучит как какая-то сказка, но однако это действительно работает. И именно в тот момент, когда вы видите собственное отражение, с улыбкой начинается выработка дофамина. Друзья мои, улыбайтесь, и будет вам счастье!

прекрасная Жасмина в недавнем интервью сказала, что, мол, счастье вот то самое настоящее, равно как и любовь та самая, что на века. Это не вздохи на скамейке, как говорилось в одном произведении. Это не страсть, которая на пару недель. Это именно долгое взаимопроникновение. Вот такое, чтобы вдвоем любить одно, снимать свое кино и так, чтобы делиться и печалями, и радостями в равной степени. А еще, говорят, настоящее счастье — это иметь схожее чувство юмора. Если вы, друзья мои, этим чувством наделены в полной мере, и над вашими шутками смеются родные и близкие, то давайте к нам сюда, на Русское, присылайте вами придуманные шутки. Русрадио.ру, именно там стоит ваши шутки оставлять. Лучшие из них обязательно озвучит Антон Юрьев. Но их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Все подробности, как всегда, на нашем сайте русрадио.ру. Но сейчас продолжаем с Мотом. Замурашенные, торжествуйте. Один из самых любимых моих треков. Надеюсь, от той музыки, которая звучит здесь, на русском, у вас всегда бегут по спине мурашки.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно всегда.

0: Я пройдусь по нам мурашками на чуть-чуть зеленую всю жизнь.
1: Реклама на русском. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Мечтаете сесть на диету, найти новую работу, начать новую жизнь? Специально для вас каждую неделю. Понедельник. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: друзья мои, ну что могу сказать? У нас тут тоже Озон и Музон, и всегда очень приятная компания. Уже готов вас оставить, потому как пришел человек, в чьих надежных руках вы та-да-да-дам проведете эту ночь. Это Дмитрий Лебедев. Привет, Дима.
1: Привет. Я думал, привет. Ты меня сейчас сдашь. Я тебе рассказал историю, как я в сахарницу раньше наливал чай, а теперь раздружился с сахаром. Но ты не рассказал. Молодец. Теперь никто не узнает.
0: Я решил сохранить это для своих мемуаров. Мы тут с Мишей Набоковым как-то договорились о том, что мы, когда будем совсем старые, уважаемые, выйдем на пенсию, на заслуженный отдых и напишем большие радийные мемуары, заработаем миллион денег и, естественно, все пожертвуем собачьему приюту. А как иначе?
1: Слушай, ну если это коллективное творчество, я буду третьим, на вас основная работа, а я буду сидеть, вот знаешь, с книжечками автограф раздавать.
0: Да, ой, супер, слушай, отлично, отлично, все распределили. Ловлю на слове. Друзья мои, как вы видите, атмосфера у нас здесь самая праздничная, даром, что самое начало трудовой рабочей недели. Я с вами прощаюсь до среды, до 8 вечера. За минувший вечер всех благодарю. Было здорово. Пока.
1: Пока.
2: На русском радио Юлия Калинина.

0: Канал «Русское радио Смоленск». Запись в реестре зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ТУ 67-00-337 от 9 сентября 2021 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня вечером плюс 16-24. Завтра облачная с прояснениями погода. В утренние часы плюс 16-19. Днем 22-24 тепла, преимущественно без осадков. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 51%. Ветер северо-западного направления порывистый 4-6 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – компания «Пластик Дизайн» ИП Перепечин Александр Владимирович. Каким будет внешний вид вашего дома, решаете вы. А сделать правильный выбор помогаем мы. Террасная доска в наличии на складе от компании «Пластик Дизайн», а также изделия из древесно-полимерного композита. Шевченко, 101А, телефон 31 11 11, сайт plasticdesign.ru.
0: Русское радио. 12+.

Если бы я мог что-то изменить, я тебе клянусь, я бы сделал это. Но только видит Бог, там, где нет любви, там бесполезны все методы.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент расширил список компаний, которым разрешено скрывать рыночную информацию. В перечень вошли два аэропорта – петербургский Пулково и екатеринбургский аэропорт Кольцово, а также 7 структур Роснефти, в том числе морские порты в Туапсе Краснодарского края и Находке Приморского края. Всего в перечне 12 юридических лиц. 3 года назад Владимир Путин подписал указ, разрешающий компаниям самостоятельно определять объем раскрытия информации. Количество утечек данных в российских компаниях сократилось в 4 раза. С начала года специалисты обнаружили в открытом доступе 50 базы данных, содержащие в совокупности более 20 миллионов строк. Как пишет газета «Коммерсант», основными целями злоумышленников стали торговля, образование и госсектор. Стоимость баз на черном рынке варьируется от 50 до 20 тысяч долларов. Таксистам в России разрешили работать на отечественном электромобиле «Атом». Его внесли в список Минпромторга, в который теперь входят 30 моделей, соответствующих параметрам закона о локализации такси. С марта попасть в реестр такси может только тот автомобиль, который в основном собирается и производится в России, либо выпускается по условиям специального инвестиционного контракта. И последнее. В Москве неожиданно вернулись в активный оборот 5-рублевые купюры. Банкноты этого номинала были выпущены почти 30 лет назад и со временем практически полностью вышли из повседневного обихода. Теперь же 5 рублей можно получить в качестве сдачи на рынках, заправках и в магазинах столицы, пишет РИА Новости. Для многих жителей, особенно молодежи, появление таких денег стало сюрпризом. Некоторые из них признаются, что видят бумажные 5-рублевки впервые в жизни. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: Ну, тут даже я не против. Если хочется танцевать, почему бы и нет. Что касается царицы, я не знаю, кто тут у нас. Но полностью уверен, девчонки, вам, конечно, приятно думать, что он пьяный именно по вашей вине. Но, с другой стороны, я за все варианты на свете. И второй, который напрашивается сразу же, может быть, он просто любит пить. Конечно же, плохой вариантик, но, тем не менее, никто не отменял подобных вещей. Конечно, в середине недели не здорово, но, с другой стороны, моргнуть не успеем, как за вторником уже и заколосится среда, а там четверг, ну, что я вам объясняю, как выглядит пятница. Счастье в чистом виде. Стас Пьеха через пару секунд, Филипп Киркоров чуть позже, Юлия Савичева появится, Иракли, а также что-нибудь еще из любимого на русском. И все это, конечно же, вам. Меня зовут Дмитрий Лебедев, я с вами до 7 утра. Конечно, между песнями. Всем привет!
1: На русском радио.

0: Да, давайте, чтобы все было не зря, и вообще жизнь прекрасна хотя бы тем, что мы можем выбирать для себя что-нибудь приятное, ну или просто выбирать для себя что-то, что нам для жизни непосредственно требуется, в том числе, разумеется, и ковыряться в праздниках, выбирая, какое лучше. Давайте так, на одну чашу весов праздник России, День смородины, правда, судя по фотографии, только черный, но не знаю, может быть, другой не нашлось, а на второй чашке весов международный праздник, День хаоса и беспорядка. Что бы вы предпочли? Правильно, конечно же, первое. Но это я чисто свое личное мнение, разумеется, указал, потому что для меня день хаоса и беспорядка – это не праздник. Это будни, да. Порой не могу наводить порядок в своей жизни и, судя по фотографии, в квартире тоже. А смородину я больше люблю, конечно, красную или белую. Ну и черную тоже навернул бы с удовольствием. Поэтому с праздником, всем тем, конечно же, кто не прочь, так же, как и я, отведать чего-нибудь из плодов летнего. 0:29 на наших раскрадейных. Тоже все не зря, но довольно грустно. Видимо, не все получилось. Группа не пара, они знакомы давно. На гондоле, вот тут уже повеселее, и отпускная темка. Юрий Киселев, Владимир Киселев и, конечно же, Григорий Лепс. И, безусловно, без Сагдианы, Марфы и Вань Дмитриенко в самое ближайшее время не обойдется. Это я вам гарантирую. Как и то, что все у нас с вами будет хорошо. Конечно же, если приложим к этому хотя бы минимум усилий.
1: На русском радио.

0: перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+.

Ну, насколько я понимаю, к семейному психологу обращаться пока рано. Судя по песне, там о свадьбе даже и речи не шло. Что касательно остальных вещей, упомянутых в треке, то, наверное, только космонавтам. Вот куда еще, а? С Венерой и Юпитером. Мне кажется, пока только так. Ну и вообще, времени с написания этой песни «Венера и Юпитер» прошло уже достаточно. Тогда Ване Дмитриенко было 16, если мне не изменяет память. А в моем возрасте она может изменять, безусловно. Но, с другой стороны, я и Куха Горлоносова в этой ситуации обращаться пока не рекомендую. Временная потеря самостоятельного дыхания, связанная с большим и светлым чувством, она не по профилю человеку. Так что на врачей не нужно гнать. Вот на

0: Новая песня на русском.
1: Поставь на стоп, мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
2: Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.
1: Ты не

0: при всем уважении к Сергею Жукову и в целом группе «Руки вверх», мне кажется, это сплошная обломовщина получается. Что значит «ничего делать не могу», сижу и плачу? Безобразие, попахивает депрессией, а это уже нехорошо. Поэтому вспоминаем, что является главным бытовым абсорбентом. Правильно. Одноразовые салфетки, быстренько убрали жидкость с лица, настроение поправили и вперед. Неделька только началась. Ну, как только. Вторник уже сегодня, в принципе, уже хорошо, но еще не пятница, как я об этом уже говорил. Поэтому не надо грустить, все обязательно будет хорошо. Если вы уже на рабочем месте, желаю вам удачи во всех ваших начинаниях. Особенно в тех, которые вы успели отложить в понедельник на будущее. Оно уже наступило. Работаем, продуктивного вам всего. Русское радио всегда везде с вами. И если у вас еще времени столько же, сколько и в Москве, то сейчас 04. Доброй ночи нам, время детское. Оставайтесь, я с удовольствием побуду в вашей компании. Без вас мне гораздо скучнее. Я бы даже сказал, с вами мне вообще не скучно. Вам продолжение бодрого вечера, чем бы вы ни занимались, мы всегда вас помним. Приветик вам большущий. В общем, все у нас с вами будет хорошо.
1: На русском радио.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Для меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. Я всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл.

0: Не скажу, что мухровое пение отлично, но некоторое количество голосов в голове еще никогда никому не мешало. Пусть себе там дискутируют, вас там много, вот и общайтесь между собой. Пока я буду совершенно не задумываясь на рабочем месте что-нибудь перекладывать с места на место, а лишь бы трудодеятельность со стороны. Именно так и выглядело. Но это я, в принципе, не особо напрягайтесь с утра пораньше, раз у вас только-только начался рабочий день. Что касается голосов, если вам и впрямь показалось, что они у вас с избытком. Для этого существует караоке. Там, по-моему, один из голосов прямо на входе оповещает вас о том, что петь нужно просто громко. В ноты попадать не обязательно. Пусть вот те, кто на русском радио трудятся, те и попадают. Ну да, не упрекнешь совершенно точно. У нас все исполнители самые любимые. Учились же музыке, конечно же. Поэтому, как говорится, их не упрекнешь. И если упрекнешь, то обижаешь начальник или нет. Нет, не обижай меня. Вот так правильно называется песня от Валерии. Юлиана Краулова с песней «Градусы» появится и абсолютно новый трек от Анны Асти и Димы Билана. И поодиночке красавцы и красавицы, ну и, разумеется, совместное творчество тоже удалось. Песня называется «Эпилог». Ну и про лето что-нибудь обязательно послушаем. Зовут меня Дмитрий Лебедев. Категорический привет всем. Не забывайте улыбаться. Какой бы день недели ни был, не скрою, сегодня всего лишь вторник. Удачного вам рабочего дня. Нам пока еще доброй ночи. Вам продолжение бодрого вечера. Всем большой привет.
1: На русском радио.

0: слушаете лучшее, любимое на русском.
1: Мы так похожи, мурашками по коже. Пусть говорят, что все

0: Вот чем хорош, конечно же, стол заказов Русского радио. Никаких обучающих программ дополнительно не требуется. Разве что напомню вам номерок 8-916-003-105-7. Вот прямо сейчас можно и нужно отправлять сообщение. Не забывая, конечно же, написать, кому нужно передать непосредственно ваши эмоции. И не забудьте подписаться, чтобы знали от кого. И все, остальное дело техники. И я тут в качестве передаточного звена, почему нет, ничего от вас не скрываю. Зовут Дмитрий, фамилия Лебедев. Сильно рассчитываю на ваши метрики, как уже и намекнул. Официальное сообщество Русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках тоже рады принять что-нибудь от вас. Привет и поздравления, пожелания, признания в любви, да все что угодно. Может быть, даже поделитесь своими идеями на предмет, как плохую погоду выживать во вторник, или непосредственно чем-нибудь другим. О чем вы любите разговаривать в кулуарах? Вы же уже на работе. Удачного вам, кстати, дня. С работы также сообщение приветствуется. Если отдыхаете пока еще вместе с нами, не спите, одним ушком подслушиваете. Если у вас продолжение бодрого вечера, вы уж, по крайней мере, все абсолютно точно используете для этого. В общем, желаю вам удачи, и все у нас будет хорошо. В начале следующего музыкального часа.
1: На Русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. «Русское радио Смоленск». Для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня ожидается малооблачная погода. В утренние часы плюс 15-21. В дневное время столбик термометра поднимется до отметки 22-25 градусов тепла. Возможен небольшой дождь. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 51%. Ветер северного направления умеренный 4-6 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды — компания «Пластик Дизайн» ИП «Перепечин Александр Владимирович». Каким будет внешний вид вашего дома, решаете вы. А сделать правильный выбор помогаем мы. Террасная доска в наличии на складе от компании «Пластик Дизайн», а также изделия из древесно-полимерного композита. Шевченко, 101А. Телефон 31 11 11. Сайт plasticdesign.ru.
0: Русское радио. 12+.

0: слушает страна.
1: Сотни раз обжигалась, было больно, но выживала. Слава Богу.
0: Русское радио.
2: Ты неотразима, как балетиприма.

0: Радио. Больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Согласитесь, прям душа тянется к чему-то прекрасному. А что может быть лучше стола заказов русского радио? Конечно, если вас переполняют эмоции, вполне можно ими поделиться. Даже если для вас их вполне достаточно, но близкому-то человеку кусочек тортика, почему нет? 2 часа пока показывают наши русскородийные. Время летит быстро, сразу предупреждаю. Если что-то назрело, отправляйте, ничего в себе не держите. Сделать это можно двумя способами, как минимум. 8-916-003-105-7, номер для всех наших мессенджеров. Отправляйте, найдемся. Не забывайте про подпись прямо в тексте. И то же самое касательно официального сообщества русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках. Рада вас видеть с подписью, ну, просто, не знаю, обнимашки, что ли, с нашей стороны. Меня зовут Дмитрий Лебедев. Всем-всем-всем шлю большущий привет и обещаю, что все, что увижу, прочитаю. Ирина Гришанкова, рад вас видеть. Да, позитивчика, большущий привет и вам. Илья Обломов, ну, привет всем, кто не спит, передает, и Маша из Санкт-Петербурга, вам также большой привет. Все обязательно у нас у всех, все будет хорошо. Я в этом абсолютно точно уверен, я настроен на то, что со мной самые позитивные на свете люди. И лучше коллективного творчества ничего не бывает. Верю, что все у нас получится.
0: На русском радио.

0: Продолжается стол заказов русского радио, конечно же. А что же еще у нас может быть, когда время действительно для нашего замечательного совместного? Дмитрий, привет! Здравствуйте, хорошего дня. Спасибо за эфир. Всегда, пожалуйста, Людмила из Уссурийска шлет пожелание доброго утра уважаемым слушателям. Пусть это утро будет для вас ярким, радостным, и ваш день сложится самым наилучшим образом. Желаю вам отличного настроения, удачи во всех начинаниях и много приятных моментов. Своим пациентам желаю удачи, последней рабочей недели и в отпуск. Байкал, встречай меня. Ну, хорошего вам путешествия. И с наступающим, как говорится. Привет вообще в целом. Также приветик из Владивостока. Всем хорошего дня и летнего настроения. Любите и будьте любимы. Юлия Овчаренко написала. Юленька, вам также большущий привет. Следуйте собственным начинаниям и продолжайте, конечно же, быть любимым и любить это прекрасно. Пусть так и будет у всех.
1: Хотели любимых песен? Так слушайте.
2: Девочка, танцуй, все пройдет вскоре.
1: Только лучшее.
3: А если дождь всю ночь напролет, утром ярче заря.
1: Только любимое.
4: Его глаза козы, далеко мне.
1: Русское радио. Лучшее, любимое на русском.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну что, мы продолжаем стол заказов русского радио. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Я хочу поздравить девушку. А именно, сегодня, 14 июля, Камышину Веронику поздравляю с днем рождения. У нее сегодня юбилей. Ей сегодня 18. Желаю тебе всего самого наилучшего. Будь умницей, красоткой, и у тебя все будет хорошо. С юбилеем тебя, дорогая моя. Пишет Оксана. Я с удовольствием присоединяюсь. Так все и будет. Я в это верю. Всем салют из Совгавани. Это пишет Павел. Павел, и вам привет, и всей Совгавани, безусловно. Советская гавань, если я все правильно помню. Людмила из Камышина, здравствуйте. И городу Камышину традиционный привет, и вам обнимашки. Конечно же, еще сообщение с использованием мессенджера. Манюня пишет. Доброе утро, русское радио. Передаю приветик поселку Солнечный, столовой школы номер 3. Удачного вам трудового дня. Ну и поставьте нам, пожалуйста, песню. Песни, как я всегда, каждый стол заказов говорю, ну, чтобы на всякий случай новички знали, тут ничего не просим, всем делимся, не потому что мы диджеи вредные, мы, конечно, да, но не в этом случае, просто песни самостоятельно подтягиваются сами, Ленок, ну вы же знаете, привет вам большущий, рад вас видеть.

0: Не знаю, какие есть средства борьбы с летним дождем, но хорошо, если вы живете на одном из верхних этажей. Если на первом, то, наверное, он не просто караулит, но еще и в окна заглядывает. Думаю, не добавил ли я вам паранойи в этой жизни? Если что, простите. Юрий Потемин, доброй ночи, привет. Пожалуйста, передайте привет в Великий Новгород всем, кто сейчас на смене, работает. Хорошего им рабочего настроения. С удовольствием этого желаю. И вам привет. А также от Татьяны передайте, пожалуйста, привет жителям славного города Иркутска. С удовольствием передаю. Иркутск, привет большущий. Всем доброго утра и прекрасного настроения. Ну и поставьте вам песню. И Евгению Литвинову, всем привет, кто не спит. Передайте, пожалуйста, привет всем работникам Wellfarm. Всем, кто трудится ночью, и поставьте нам что-нибудь зажигательное, чтобы мы не уснули. Я думаю, что уснуть, конечно же, не будет никакого шанса, но если у нас будут только зажигательные песни, я не знаю, не обидится ли на нас наш любимый исполнитель, коим относится мод. Именно он подтянулся, прям зажигательно его песню не назовешь. Но потом как-нибудь что-нибудь пошустрее обязательно образуется. Намекаю, да. Не на нас, в принципе, по факту практически. На русском радио так и бывает, все разнообразно. А намек на нас, так называется песня от мота, сейчас в столе заказов. С удовольствием.
1: Зелен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

0: пальцев крепче, прижим мат поближе, без остатка растворится.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Нет, ну вы серьезно? Не знаете, как отправить сообщение? Это же легко. 8-916-003-105-7, номер для всех наших мессенджеров. Отправляйте в любой, обязательно подхватим, и если уложимся, передадим. Официальное сообщество Русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках также к вашим услугам. Здесь я, Дмитрий Лебедев, с удовольствием хоть голубиной почтой, лишь бы текстом все было оформлено, и тогда все будет хорошо. Не забывайте про подпись. Дмитрий, передайте привет моей дочери Анастасии. Спокойно тебе отработать смену. Люблю тебя, пишет Ирина. Ирина, и вам также большой привет. Не забываем же никого, правда? Доброе утро, Дмитрий и любимое Русское радио. Спасибо от нас обоих. Приветик вам. Поздравляю сына Аржанцева Влада с днем рождения. Здоровья, семейного благополучия, любви, удачи, исполнения желаний, а также успехов во всем. Хорошего тебе денечка. Очень сильно тебя люблю. Светлана из Забайкалья. Такой ник... прям даже не знаю, наверное, скорее позитивный, нежели нет. Тушите свет, вот так. Здравствуйте, Русское радио. Из Ростова передают привет и поздравляют с днем рождения Бученко Анну Андреевну. От Андрея и всей семьи. Желаем ей благополучия, здоровья и, главное, это равновесие по жизни. И всех лестниц только вверх. Успехов ей в ее каскадерской карьере. Мы все тебя очень любим. Русское радио присоединяется. Конечно, пусть у вас все будет круто.
1: На Русском радио.

0: Для тех, кто действительно успел подзабыть, 8-916-003-105,7 наш замечательный номерок для всех наших мессенджеров. Номер для ВКонтакте и в Одноклассниках, для наших мессенджеров, официальной странички Русского радио. Ой, почему я это мессенджерами назвал? Конечно же, соцсети надо было, но вы меня поняли. Конечно же, наверняка с полуслова, мы же с вами родные люди, а именно родные люди так и поступают друг с другом. Доброй ночи, Русское радио. Передаю привет своему любимому мужчине Александру. Он сейчас в дороге, и я знаю, что слушает Русское радио. Сашуля, прости меня за этот фильтр. Я тебя очень-очень люблю, ценю и дорожу тобою. Ты замечательный мужчина. Твоя кобра, Светлана. Ну, прям так и кобра, а? Ну, хотя, безусловно, если хотите, чтобы так оно и было, кто я такой, чтобы спорить? Но, на мой взгляд, отлично нашипели. Елена Николаева, как хорошо, что есть Русское радио и такие позитивные ведущие. Доброй летней ночи вам, Дмитрий. Да, и вам здрасте. Спасибо, что вы есть в эфире. Ночь пролетает как одно мгновение с вами и с отличной музыкой. Передаю приветик всем-всем-всем, кто не спит. Хочу сказать одно, что все будет хорошо. Я абсолютно с вами солидарен и просто таю от добрых слов, которые вы мне написали. И я думаю, что чуть позже я еще что-нибудь масштабненько почитаю из вашего, разве что предупрежу в очередной раз, особенно новичков. Ничего в себе не держите. Ни в коем случае время не затягивайте. Быстро пролетит, и стол заказов как начался, так и закончится. Ой, не хотелось бы, но так и будет.
1: За

0: Продолжаем стол заказов Русского радио. Зовут меня Дмитрий Лебедев. Не забывайте и вы про подпись. Безусловно, прям в сообщении. Алексей Власов. Доброй ночи, Дмитрий. Москва и любимое Русское радио. Оренбург не спит, впрочем, как всегда. Привет вам. Есть повод. Сегодня день рождения отмечает моя подруга Лайза. Лизонька, от всей души поздравляю тебя. Счастья, удачи, любви, сибирского здоровья и финансовой стабильности. Пусть все задуманное сбывается. Твой друг и поклонник Алексей Власов из Степной Пальмиры. Всем, кто мчит по трассе, не меняя волны, отдельный привет. Вам, Дмитрий, бодрящего эфира и отличной смены. Я с вами 24 на 7. Такой график мне нравится. Еще раз вам приветик. И, конечно, присоединяюсь к вашим пожеланиям на предмет дня рождения. Лайза, пусть все будет хорошо. И доброй ночи, дорогое Русское радио. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Передаю большой привет всем неспящим, всем слушателям, всем родным и близким, особенно брату Володе в город Кимры, Ирине Евгеньевне в Москву. Всем желаю отличного вторника и хорошей погоды. Ну, а вам, Дмитрий, спасибо большое. Легкий эфир обеспечен, когда с нами такие люди. Татьяна, привет вам и всей Балашихе, безусловно, тоже.
1: Реклама на русском.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Вам давно не делали комплиментов? Сходите на вещевой рынок и что-нибудь примерьте. Продавцы врать не будут. Рекламная служба Русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код, я дико извиняюсь, 499.

0: Да, к сожалению, все так, как я и говорил. Глазом моргнуть не успеем, а стол заказов уже подошел к своему логическому завершению. Но напоследок, конечно же, не оставлю без сообщений. Доброго времени суток. Передаю привет моим любимым мужчинам, сыну Дмитрию и мужу Сергею. Они поехали на рыбалку. И уже есть улов. Хорошего им отдыха. Лилия из Хабаровска. Люблю вас, мои мужчины. С удовольствием присоединяюсь. Ловись, рыбка большая. И еще больше. Анна Рауткан. Привет, любимая русская радио, и вам, Дмитрий, привет. И вам также передаю привет Светлане Аржанцевой. С именинником тебя, дорогая. Пусть утро будет добрым, настроение отличное, а Владу любви и семейного благополучия. Анна, Забайкальский край. Елизавета пишет: всем ночным жителям привет. Счастья и исполнения желаний. Повода ждать не надо. Солидарен абсолютно. От Марины следующее. Пожелание доброе утро. Это, во-первых, привет моей подруге Юлии Войтенок, которая сейчас слушает вас на своей любимой работе. Ну, приветик большущий и ей, и работе, и вам, конечно.
1: На русском радио. Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
2: О погоде. Сегодня ожидается малооблачная погода. В утренние часы плюс 15-21. В дневное время столбик термометра поднимется до отметки 22-25 градусов тепла. Возможен небольшой дождь. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 51%. Ветер северного направления умеренный 4-6 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – компания «Пластик Дизайн» ИП «Перепечин Александр Владимирович». Каким будет внешний вид вашего дома, решаете вы. А сделать правильный выбор помогаем мы. Террасная доска в наличии на складе от компании «Пластик Дизайн», а также изделия из древесно-полимерного композита. Шевченко, 101А. Телефон 31 11 11. Сайт plasticdesign.ru.
1: Русское радио. 12+.